силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: ближе, ближе, так близко.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыкальный

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru.
1: Новое радио.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
1: Jetour Silver, Магнитогорск. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.

0: часах ноль-ноль.
1: Это вот это.
0: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
1: Новое радио. Юрадио.ру. Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Множество разных хлопот и забот доставляют сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов

0: Мальдо. Все нужное в нем.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Новое.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимает самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.

0: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Axe 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
5: Слушай, новое.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Ну, здравствуйте, граждане. Это я и моя первая тухлая телега, которую я прогоняю, как обычно, в 7 утра, еще наполовину находясь во сне. Из хороших новостей. Сегодня открылся сезон шорт. Видно? У меня просто трансляция не работает. Мы в шортах, все, уже нет сил ходить в штанах. Все слишком жарко сейчас. Ну и все, вот из всех из самых актуальных новостей. А вы как поживаете? Ну ладно, не отвечайте, я знаю, что нормально. Вот, лайт-неделя вроде у нас продолжается. Продолжается подготовка к пятничному стриму в виде эфира, сопряженного с изготовлением хавчика. И ни хрена себе, кто пришел в это время раннее!
3: Извините.
2: Не надо так!
3: Извините.
2: Ты чё?
3: Я не буду больше.
2: Ты чё, обалдел? Я тут проталкиваю свою, как обычно, тележку.
3: Тухленькую эту, тележку.
2: Тухлую, да. Этот врывается на мой бенефис.
3: Извините.
2: Без подарка.
3: Ну, я могу подарить тебе йогурт.
2: У меня мама в гостях. У меня временно...
3: А, еда есть.
2: Временно, да, есть иногда.
3: Нормально.
2: Иногда.
3: Ну, ладно.
2: Ну, домашняя.
3: Ну, что, она йогурт и делает. Протеиновая.
2: Я же тебе говорю, макароны, котлета.
3: Ну, вот.
2: Йогурт это все для вас, девчонок.
3: Осуждаю. В GTA 5 RP.
2: Да.
3: Так, ну получается.
2: Да не надо, пока рано еще.
3: Ну тогда ладно.
2: Не болтай, не болтай. А то расплещешь.
3: Да, весь
2: талант. Растратишь на первый выход.
3: И потом останусь, блин, у разбитого корыта.
2: На губах. Да. И пламенем в глазах.
3: Твоим дыханием ветра.
2: В твоих руках, по-моему, в твоих, что там, в твоих ногах дыханием ветра. Останусь, что?
3: Что-то там вдалеке.
2: Останусь в маяке.
3: Ну да.

0: время по-другому утром идет. Песня вечность длилась, а она всего 2 минуты. С небольшим.
1: Но это, наверное, от песни зависит. От песни.
0: 20 мая, среда, 1+1, сидела.
1: Так а ты а что не по две ставишь?
0: Что, прости?
1: Не по две ставишь песни.
0: Не по две?
1: Да.
0: А так ты же ворвался с таким напором юмористическим.
1: Да нет, ты потушил его сразу же, и я уже все не хочу работать.
0: Да. Извини, что я потушил твой напор.
1: Да нет, есть там много чего обсудить. Просто действительно, пока рано, что грузить население. Кирилл вам уже напомнил, послезавтра готовим шаву, настоящую питерскую шаверму. Прям в эфире. Без капусты, без красного соуса, вот этого непонятного. Исключительно огурцы, помидоры, лук, мясо. Ну, я предлагаю еще корейской морковки немножко, потому что вот это в Москве 1 000 000 видов шаурмы. И с таким мясом там, и с картошкой. Еще там есть определенные любители добавлять туда какие-то гранатовые семена, непонятные соусы. В Питере 2 вида шавермы. Это шаверма с корейской морковкой.
0: А шаверма, пожалуйста, в красном лаваше.
1: Ты чё? Такое, чтобы вот в сырном или еще в каком-то. Это
0: зашквар, это московские штучки.
1: Это, слава богу, даже из Москвы уже уходит, потому что это... Ну, кстати, реально, кто последний раз видел вообще там шаверму в сырном лаваше? Шаурму в Москве.
0: Я всегда беру, чтобы подчеркнуть статус.
1: Ну, не знаю. Дома от сыра, блин.
0: Не, ну, прикинь, с девчонкой гуляешь там и, ну, как-то подходишь к шаурмичной.
1: И говоришь, что в сырном.
0: Ну, в сырном там, типа, конечно.
1: В сырном.
0: Чтобы доказать свои чувства.
1: Ну, ты же понимаешь то, что... Ну, вот, ты берешь в сырном лаваше, и для какой-то вот девушки, у которой есть интеллект, это сразу красный флаг просто.
0: Ред флаги в парнях, когда он купил мне в красном лаваше, да,
1: в красном или в сырном, да, это же ты чё?
0: Да, ну, это как дурной
1: это?
0: Тон?
1: Это сильно, это ты сразу же... Это выдаешь ты себя сразу же. Это вот как ты ходишь, слушаешь Дэвида Боуи, а потом нет-нет, у тебя профессор Лебединский проскакивает в плейлисте. Это вот то же самое. Ты такой, я, говорит, люблю хорошую музыку. И такой, приходишь домой, вместо того, чтобы поставить лютневую музыку 17 века...
0: Слушаешь мистера Крэда, да?
1: Да-да-да-да. Я меломан, вот этот вот любитель музыку послушать.
0: Да.
1: Тут то же самое, это палево, нет, конечно.
0: За профессора Лебединского вообще он получит, конечно.
2: Новые на новом.
3: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Короче, такая идея у меня. Летом появилась идея съездить первый раз в жизни на садовод. Я ни разу в жизни не был, но это не значит, что я оттуда ничего не покупал, потому что мы живем в такое время, что твое физическое присутствие в магазине не обязательно, чтобы какие-то оттуда товары приобрести. Я предполагаю, что, конечно, оттуда я покупал и не один раз. Но мне захотелось первый раз вот именно физически туда съездить. Хоть это далековато, но такой план появился. Почему летом? Потому что, ну, там проекты будут, разные деньги появятся, я хочу прям там это. Ну, на всякий случай взять денег нормально. Потому что что-то часто рилсы в последнее время попадаются оттуда, как люди там ходят. Так, вот эта линия тут закупается, все блогеры и звезды. Вот эта линия, если вы хотите там какие-то вещи, но у вас там очень мало денег. И там же прям реально город целый. И туда желательно даже ехать с каким-то проводником, который прям знает, что вот тут вот там места, там места. Который прям знает, где крутые места и где там прям вообще попадаются постоянно. То они в магазин зайдут, тут у них там миллион всяких там брендов. Потом заходит чел, там это просто стоит палаточка, там миллион часов каких-то просто вот так вот. Он говорит, а есть что-нибудь более премиальное? Он говорит, да, брат, отодвигает ящичек, а там Патек Филипп.
0: Да, да, знаменитый Патек Филипп, вот эти за 7 тысяч.
1: Не, за 7 это сильно дорого.
0: Да?
1: Ну нет, я, может, так и есть. Но все равно появилось желание, а я на всякий случай вот и хочу с деньгами, потому что, ну, я не смогу себя отговорить от чего-то, если увижу там, ну...
0: Ты сказал, что это город, а как вот этот город назывался бы? Сергиев Пальсад?
1: Ну...
0: Ну, не смешно, ладно, ладно. Пальвладар?
1: Учитывая количество брендов, которые там, я бы это Милан называл вообще. Так что там целые улицы брендовой одежды.
0: Ну, ладно, ладно.
1: Ну, а ты был, ты ездил?
0: Нет.
1: Тоже не ездил. Мне просто от дома прям сильно далеко. Это прям совсем другой конец Москвы.
0: Я помню, я когда, значит, случайно очутился в программе «Давай поженимся», но перед тем, как я поехал покупать костюм. Надо же в костюме.
1: Да.
0: Я поехал покупать костюм на Дубровку.
1: На Дубровку.
0: На Дубровку, да. И там, да, мне помогла женщина выбрать там очень хороший костюм.
1: Угу.
0: Естественно, элитный брендовый.
1: Ну, конечно.
0: За 4500.
1: Зенья, да, какой-нибудь, или Лоро Пьяно.
0: Типа того, да.
1: Ну, Дубровка тоже, да, в принципе, мест таких много, но вот культовое, конечно, такое самое основополагающее, это все-таки садовод. Ну и вот, и я думаю, даже взять реально какого-то с собой проводника. Единственное из минусов, что все-таки, ну, оно так далеко, что это, ну, только на такси, наверное, минимум двушка будет в одну сторону. Типа ты 4000 потратил на такси и 4000 на толстовку Лоро Пьяно.
0: Да, это немножко обидно, 4000 в этом городе.
1: На часы Вершерон Константин.
0: А Патек Филипп, кстати, говорят, что у самого главного такие часы.
1: Да?
0: Ну, по крайней мере, раньше были, да, раньше были.
1: Ну, кстати, прикольно, сейчас вот такие крупные бренды, они начинают потихонечку присматриваться и к менее платежеспособной аудитории. Что касается часов, вот я заметил, ну, Swatch, все знают фирму часов, это недорогие швейцарские часы, и, может быть, они даже уже и не в Швейцарии делаются давно. Ну, Swatch просто.
0: Ну, в Китае, скорее всего,
1: да, ну, это все знают, это такой просто, ну, по сути, масс-маркет бренда часов. Но, тем не менее, они все равно уважаемые считаются. И вот у них был коллаб, они с Омегой сделали, то есть у тебя получается Омега официальная по приемлемой цене. У меня есть, я купил. Там что-то типа за сорокет коллаб Омега и Swatch. Я тебе могу чек показать, что ты смеешься.
0: Я не, ничего.
1: И сейчас
0: мне
1: они,
0: уже не смешно.
1: И сейчас они еще сделали коллаб с Audemars Piguet. Но единственная проблема в том, что они сделали это в виде подвески какой-то. Ну типа ты можешь их на джинсы куда-то присобачить, на руку ты их не наденешь.
0: Болтай, вот. Болтай, да.
1: Так что Swatch сделали коллабу с Audemars Piguet. Вот ты думаешь, это смешно, но люди там на открытии, они скупили все за первые там 5 минут, дрались в очереди. Буквально.
0: Вот эти часы, которые...
1: Буквально дрались в очереди. Ты видел, да, кстати?
0: Как люди дерутся в очереди.
1: За
0: да?
1: часы.
0: Все детство.
1: Все детство.
0: Если бы за часы, за ведра эмалированные просто дрались. За полпалки колбасы. За часы-то ладно.
1: Но

0: Реклама.
1: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
4: Jetour Silver, Магнитогорск.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Радио.ру. Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66. Новое радио. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Я вспомнил тут, просто внезапно шел за водой и вспомнил, что кроме трека «Где я есть», например, который написал Райтраун, потом кроме трека «В белом платье», который есть на Яндексе в моем исполнении с коллегой, у нас с Артемом есть еще один трек, про который мы забыли, а Алды помнят, что мы с Артемом года три назад собирались на студии и пели гимн антифриза.
2: Да, было.
1: Я сейчас вспоминаю, мы серьезно приехали куда-то на север, в профессиональную студию, и по очереди записывали партии. Я пел там, типа, припев, вокал, угу. А Артем читал рэп. Я пытался сейчас найти...
2: Рэп про антифриз. Да мы ставили его уже, кстати.
1: Я пытался найти слова, я не знаю, ставить, наверное, нельзя, потому что это реклама же, ну, как бы.
2: Ну, да.
1: Вот, и там реально был текст, с нами был режиссер, звукорежиссер, там, ну, то есть, типа, сам музыкант сидел, mm-hmm. за пультом, и еще был, типа, продюсер, который с нами,
2: да,
1: там,
2: да,
1: чтобы
2: да,
1: тут
2: да.
1: так, тут эмоцию дайте, что-то самый лучший, там, антифриз.
2: Я найду сейчас.
1: Это, кстати, ну, популярная марка жидкостей для автомобилей, которыми там все вы пользуетесь. Вот так вот мы, кстати, да, в свое время.
2: Кстати, так что нет в переписке.
1: Крупные
2: правда.
1: Корпорации, свяжитесь с нами. Мы только так поем гимны, ну, химии там для автомобилей. Может быть, бытовая химия.
2: Да.
1: Может быть, там гимн памперсов.
2: Нету, текста я тоже не нашел.
1: Ректальных свечей. Там все, что угодно.
2: Да, средства от запоров.
1: Да, и, кстати говоря, по-моему, мы даже тогда заработали.
2: Да, конечно.
1: Мы заработали больше, чем Артем с песни «Где я есть».
2: В смысле, это... Ну, нет, кстати, наверное, не больше.
1: Ну, я точно больше.
2: Это, кстати, основополагающее. Вообще-то мы заработали, кстати говоря. То есть ты думал, я за бесплатно согласился гимн антифриза петь?
1: А что?
2: Просто сдали мне такую возможность.
1: Здравствуйте,
2: спасибо.
1: Не хотите спеть гимн антифриза?
2: Да, конечно.
1: На некоммерческой основе. Да, я выезжаю.
2: Да.
1: Ну, просто же прокачаться.
2: Да нет, конечно, заплатили.
1: А как же, а где же вот в переписке-то нету грянь реально?
2: А хотя, может, и не больше. Я просто не помню, сколько тогда денег дали. Может быть, и не больше, чем за «Где я есть».
1: И там как-то, наверное, мы так спели. Такой был трек, что там что-то большее, чем антифриз. Там как будто бы объединяет всех друзей. Там что-то улучшается настроение. Раньше ты был грустный, все, жена ушла, сын плохо учится, там все. А потом как-то купил антифриз, все, и жена вернулась.
2: Ну, таблетка от всех болезней,
1: да,
2: антифриз.
1: Да. Прям захотелось антифриз купить бы тем, даже у кого автомобиля нет. Ну, просто потому что такая в быту такая вещь. Так вот мы рекламируем.
2: Вообще, понимаете? Так что пишите, да, все, связывайтесь с нами, жестко деньги.
1: Крупные, только крупные корпорации.
2: Ну, крупные, да, маленькие не надо.
1: Такие, транснациональные, там, серьезные, пожалуйста, да.
2: Потому... Сделаем гимн вашей компании.
1: Да, просто на другое у нас времени нет.
2: Ну, прям только давайте крупные, потому что там уже, ну, писали уже из BlackRock, писали Amazon, просили уже. Ну, просто мы все-таки, конечно...
1: Не, Amazon хотим, это куда? Мы крупные.
2: Отечественные бренды хотелось бы, да, потому что что нам этот Amazon рекламировать неинтересно. Поэтому
1: мы же душу вкладываем,
2: да,
1: конечно. Сейчас подожди. Никуда не уходи.
2: Что крупники прям пишите, реально.
1: Слушай, что-то уже минута прошла, никто не пишет.
2: Так они же, время-то 7:20, что они там все приходят?
1: Ну, к 8, давайте к 8 сейчас, пока проснетесь, крупные корпорации.
2: Можете писать там в личку, почты все есть там тоже во всех соцсетях. Прям крупные пишите, да.

0: Я нашел текст, Да. И там были такие строчки. Как твое сердце любит четкий мотив, так и автомобильный мотор плохо, когда шумит.
1: Чтобы не подожди, ты сейчас, наоборот, мы только сейчас крупники напишут, а мы текст прочитаем, а они такие, нет.
0: Ну ладно.
1: Да, мы сейчас пугнем
0: мы их. Тут, чтобы не страдать перегревом и забыть про холода под капотом твоим, ну, такой-то антифриз, значит, ты готов всегда.
1: Круто.
0: Вот так вот, поняли?
1: Вечеринка у Децилотрона.
0: Ой. Ну а что, почему бы, раз вспомнили, почему не вспомнить?
1: Классика.

0: Ну-ка, Артем. Состав группы «Фабрика» первый. Прямо сейчас.
1: Светлана Светличная.
0: Так.
1: Игорь Верник.
0: Игорь Верник, так.
1: Крис Пол из «Майами Хит».
0: Так.
1: И Серега.
0: Рэпер Серега.
1: Да.
0: Все правильно. Вот, пожалуйста.
1: Все.
0: А говоришь, только в рэпе разбираешься.
1: Да, так я же говорю.
0: Светлана Светличная. Ты хоть знаешь, кто это?
1: Нет. Актриса?
0: Слышал красивое имя. Да, ну это актриса, да.
1: Все, ладно. А Крис Пол? Ну, это баскетболист такой был. Кстати, наверное, он, по-моему, не в Майами играл, а может и в Майами. Вчера кто только можно и нельзя скинули мне это видео, которое разлетелось там тоже по новостным пабликам. Значит, какой-то коллап произошел, шоу «Беременна в 16 и беременна в 45». Я так понял, весь смысл там этого видео в том, что парень, значит, молодой парень девушки, которая беременна в 16, еще и умудрился как-то, я так понял, что ли, и с ее мамой. И они там вдвоем
0: наш
1: сидят.
0: Наш пострел везде пострел. Ничего себе, молодец, да. Какой, на две ставки разорвался.
1: И наскидывали мне все это видео, и хоть бы один скинул вообще название выпуска, какой это выпуск, в каком сезоне, хоть бы кто скинул фул, чтобы можно было посмотреть, потому что все скидывали этот кусочек, и никто даже хотя бы не позаботился, потому что сегодня-то стрим как раз у меня. И вот я бы этот выпуск, конечно, целиком глянул, но никто не скинул его, и что делать теперь? Самому искать. Ребята, кто там это? Скидывали мне вчера это видео массово. Давайте, найдите выпуск полный. Сегодня посмотрим на стриме. На Твиче канале Love Right Round.
0: Ладно.
1: Все. Ты придешь на стрим? Задонатишь там?
2: Что? Ты абсолютно свободен. Наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП/ЮЭЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2020.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: Ура, премия!
11: И мне пришла.
10: И мне.
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
11: О, да.
13: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
15: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
16: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
17: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
18: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
19: Столько условий.
20: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
21: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аутбанк. Подробнее на tbank.ru.
22: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
23: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
24: На Муз-ТВ.

0: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио.
2: И вновь в детской минутке. Очень хорошая песня, кстати. Вова Сладков.
3: Да.
2: Про бабушек.
3: Блин, я хотел так про Ванди Бога послушать, про Бентли.
2: Про Бентли?
3: Угу, очень хотел.
2: Ну,

Вот, кстати, мне попадалось видео, как вообще какой-то сюр происходит. Что-то там, во-первых, уже Газана там запрещают с этим его мемом 6-7. Во-вторых, а он там настолько далеко улетел, что Папа Римский вот это движение 6-7 делает. Я не знаю, это движение Газан придумал или он его тоже сам откуда-то взял, в принципе. Потом эта песня «Ванди Бог, ты укатила от меня на своем Бентли, а я остался жевать одинокий дирол под дождем, скушал Твикс».

0: Иван Золо его пел уже. Там
1: да, я вчера переписывался с батей Ван Дибога. Он говорит, мы вообще в шоке, типа, да? по поводу того, как песня летит, вообще, что происходит, да. Ну, круто. Не, они к этому шли, стремились, да. и вот дошли.
0: После Ламборджини все-таки. А лето, потому что, помните, прошлым летом они выстрелили с Ламборджини, год прошел, и вот выстрелили теперь с этим треком. Лето такой период, почему-то артисты многие выстреливают с песнями. Вон Бушидо Джо каждый там шутил одну речь. Что он там даже в треках упоминал, это что он каждый год летом выстреливает. Что, может, все-таки послушаем? Либо...
1: Да давай, с
0: либо за мая про Василия, вот.
1: Два раза на одной неделе, мне вот кажется, они не готовы.
0: На этой неделе был за мая,
1: на той
0: неделе
1: был. А, на той? А, да. Ну если на той был, то
0: когда... Не, давай, ладно, Ван Дибог, завтра Василия послушаем.
1: Давайте, хорошо.
0: Под дождем, Скужил Твикс.
1: Итак, драматическая композиция.
0: Вот я считаю, что Мод совершил ошибку, что уговорил Баиндию взять его на трек «Шаде», но не уговорил Ван Дибога взять его на трек «Ты укатила».
2: И Мод, и Ван Дибог. Да.

0: Особенно грустно и печально за парня в случае Твикса. В Твиксе же как раз-таки две палочки.
1: Ну да.
0: Он для двоих создан, да?
1: Да.
0: А ему пришлось эти две палочки вточить одному под дождем.
1: Я видел видео, как они это поют. Там это маленький пацан пятилетний прямо орет. А могли бы вдвоем? Папа говорит, орать здесь надо. Так, что вы мне объясняете там в чате? Что-то Южный парк, 28 сезон, было упоминание с X7, какой Газан? Это не Газан, Райт отстал от молодежи, мем с Америки у детей, чисто там все началось. Я вообще для кого сказал вот это вот движение? Не движение с X7, а движение руками вот так вот, когда Газан делал. Это Газан движение, это руками, которое он делает в песне. Придумал! Или не он! Потому что движение с XN, которое мем с X7, понятно, что это не Газан придумал. Вот это вот руками, как он делает. Он придумал, или не он?
0: Он сейчас такой скандал учинит из-за вас.
1: Потому что Папа Римский именно вот это движение сделал. Папа Римский не говорил с X7, он просто сделал вот так руками. Потому что Папа Римский именно вот это движение сделал. Папа Римский не говорил с X7. Он просто сделал вот так руками.

0: поражение, что ли?
1: Нет, почему?
0: Ну-ка, наболтай пишут, на них.
1: Если движение руками, как чаша весов, то не Газан. Это какой-то баскетболист придумал, то есть не Картман. Человек, вот Дмитрий этот про Южный парк пишет уже восьмое сообщение. Чисто одну серию Южного парка посмотрел, и все, теперь ее упоминают везде. Движение с Америки. Ну все, ладно. Все, ну хорошо, я так и думал. Я изначально спросил, это Газан это движение придумал или не Газан?
0: Вот написано. Характерный жест, связанный с мемом 6-7, популяризовал Тайлин Кини, баскетболист команды Овертайм Элит. Это я не знаю, что за баскетбол.
1: Видимо, какая-то студенческая,
0: не знаю. Да. Это стало ассоциироваться с этим жестом после того, как в видео он взвешивал в руках стакан из Starbucks и неуверенно произносил, наверное, 6-6-6-7, пытаясь определить качество напитка по 10-бальной шкале.
1: Что-то
0: такое.
1: Ага.
0: Что с этими мемами происходит? Мемы из всего просто.
1: Видимо, оттуда это 6-7 и пошло, видимо, 6-7, да-да-да. Ну все тогда, ну и все, и ладно.
0: Да они все равно виноваты, ты что, не признавай?
1: Так они виноваты, ну так я же и не признаю. Вот. И они, да.
0: А ты, Леш, испугался на мгновение.
1: Так нет, ты что? Его спросил журналист, насколько оцениваете выступление по 10-бальной, он сказал на 6-7. Ну, видимо, ну вот, а вот выступление теперь или Starbucks?
2: Как понять, откуда?
1: Все, наш горло заболело.
3: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
3: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
9: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от «Ситна» почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. «Ситна» – лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Это Нюша Свик, «Пробуди» называется песня. Дальше, чтобы как-то разнообразить музыкальное полотно нашей программы, как минимум, я придумал песни, рубрики, я придумал рубрику «Дни рождения певцов». Сегодня 51 год Шуре. Приколите. Ну и песня из, наверное, десятки его самых известных. Прям не из тройки вот эти «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», понятно. А вот «Дон-дон-дон, дари-дон, дон-дари-рари-радон», я уверен, вы знаете, по крайней мере, слышали. Давайте послушаем. С днем рождения, товарищ Шура! Счастья, здоровья, благополучия. И, главное, день побольше. Ну и бэк-вокал Павла Есенина, который имеет непосредственное отношение к написанию песен и Шуры, и непосредственное отношение к группе Hi-Fi и многим другим трекам. Все.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтран, Вайзен, Радио, Запихрис, Пернэнген, Байз. Такое сообщение тут прислали, почему-то только ко мне обратились. Здравствуйте, Райтран, пожалуйста, поздравьте моего брата с днем рождения, ему исполнилось 17 лет. Ну, если бы, допустим, брату исполнилось бы 56, там бы к Кириллу бы обратились, чтобы он поздравил.
3: Да, я знаю, прикольное поздравление на 56-летие.
2: Ко мне. Поздравляем, что брата. По поводу прикольных поздравлений. Отвратительное видео мне вчера попалось, с которого я перекринжевался просто, я не знаю, и вверх, и вниз, и во все стороны. Там, значит, какая-то свадьба была, видимо. Ну, я предполагаю, что не в большом городе. И вышли, значит, родственники поздравлять молодых. И достают им подарки вот эти вот смешные.
3: Это тоже поглядел.
2: Ты видел, да, вчера? Да. Это тебя тоже
3: я до конца досмотрел.
2: Я чуть не сдох, пока смотрел. Это реально. Потому что там, вот смотрите, я вот сейчас включу вам. Я вот вам хочется пожелать реально, чтобы, ну, как бы ваша жизнь проходила без этого. Сделай, пожалуйста, звук потише. Там просто, ну, умереть реально. Вот, смотрите. Это...
4: Дарим вам капусту?
2: Так.
4: В доме не было пусто.
2: Да где?
5: Реально?
2: Так, не то, не то.
3: Опасно, опасно.
2: Опасно, опасно.
3: Дарим вам капусту?
4: Чтобы в доме не было пусто. И когда не были врозь, мы подарим вам этот гвоздь. Чтобы в доме водились рублики, мы подарим вам бублики.
2: Круто, и все хихикают там, всем нравится.
4: Чтобы ваша жизнь была сладкой, мы подарим вам шоколадку.
2: Так, вот, такое.
4: Чтобы ваша жизнь была необычайная, мы подарим вам ложки чайные.
2: И самое главное, они все вот это вот достают по одной, реально, капусту. Бублики, гвоздь, да. Вот так вот в ленточке. И они же в этот момент прям думали, что это вообще крутая идея. Они такие, вау, вот, все, делаем, газ, все делаем. И делают. И самое главное, она еще и не... Вот эта вот женщина, знаешь, которая тянет всю свою семью в это. Она придумала, а подарки еще и вручает. Ее муж там такой грустный стоит, ее сын тоже. Она ему в руки дает эти бублики. Он такой, ну, так вот, знаешь, как...
3: Да, еще
2: тянет на дно всю семью.
3: В защиту хочу сказать, она готовилась. Там она гвоздь не просто подарила,
2: да,
3: а гвоздь с бантиком.
2: Обратил.
3: Ну, нет, я смотри, Артем просто переходил на концерты Фло Райды, переслушал Кендрика Ламара, он оторвался от народа. Это нормальная ситуация. Тут по-доброму. Скорее всего, мама, это уже мама, наверное, была там, да?
2: Ну, не знаю.
3: Мама жениха, наверное, была. Скорее всего, она потом подарила им бабла в конверте.
2: А при всех нельзя было просто бабла подарить? Я не думаю, что она бабла им подарила в конверте. Мне кажется, у нее все... Все в идею вот это вот ушло.
3: Да
2: в режиссуру вот этой постановки, вот этой перформанса.
3: Думаю, что подарила. Да, ну,
2: ужасно.
3: Ну да, это непривычно тебе, ты селебрити, а мы простые люди. Вот, понимаешь, мы на такое.
2: Но я был один раз прям на деревенской свадьбе. Я был там, которая вот 3 дня там празднуется.
3: Прям в деревне
2: я...
3: в настоящей?
2: Ну, это был маленький город, такой очень маленький город в Пермском крае, Верещагино называется. И праздновали-то там, ну... На природе, в деревне.
3: Вот.
2: То есть город-то сам там буквально, там может, 1020 населения, то есть прям маленький. А праздновали-то, то есть там все в основном, у всех, конечно, огороды, деревни, дачи. И вот поехали туда. Я уже рассказывал эту историю, как ты идешь, и вот это выкуп невесты, ты идешь по обрыганному подъезду какому-то вообще отвратительному, ужасному. Все идут вот это вот в каком-то полуторжественном виде, что-то там несут там какую-то эту банку с монетами,
3: ну,
2: потом
3: вот
2: там выкуп.
3: Я был свидетелем на свадьбе, вот как раз у Романа, у своего друга, да. И у Ани. И вот так же мы по подъезду хрущевки, я шел
2: вот
3: по каждому
2: подъезд,
3: этажу.
2: Который вот зеленый покрашен наполовину.
3: Абсолютно верно, он зеленый до сих пор. И вот на каждом этаже меня ждало задание. Вот свидетель, наш свидетель.
2: Да,
3: давай-ка нам свидетель. Ту-ту. И начинаешь там, давай там другу, там давай, он там передает там что-то 500 рублей. Мало! Это мало!
2: Да.
3: За
2: вот
3: нашу Анечку это куда 500? Давай, раскошеливайся!
2: То есть мне было 16 тогда, я тогда уже чуть от кринжа не сдох.
3: Это мило.
2: Потом после этого мы еще поехали выполнять все какие-то традиции, что невесту надо через 7 мостов перенести на руках.
3: Да.
2: И они специально мостики такие выбрали, которые, знаешь, мост через ручей, вот такое вот.
3: До сих пор это
2: мосты,
3: есть.
2: Так, причем, ладно, в Питере, тебе не надо сильно далеко ездить, ты там быстро по мостам ее. А тут-то, ты считай, это Пермский край, мы как будто весь край объездили, чтобы эти 7 мостов
3: прекрасно,
2: найти.
3: Прекрасно.
2: В жару в эту. Ну и потом на 3 дня начинается вот этот вот какой-то странный бухич, вообще потрясающе. Какой-то непонятный, где да. Кто-то уже в полный вообще мясо, все как-то на компании какие-то разбились, кто-то где-то там
3: прекрасно.
2: Шутит, смеется.
3: Ребят, ну скажите же, круто. Я помню, второй день где-то в деревне или на саду у кого-то, на даче у кого-то, и вот так вот настолько было мух до хрена, что накрывали стол, а его накрывали полиэтиленом. Вот так вот. И вот так вот все садились, полиэтилен снимали вот так вот, и туда и мухи на салат вот так. Вот так вот, раз на котлеты. Хоба, ничего, разогнал, нормально.
2: Там еще обязательно на таком мероприятии есть какой-нибудь дед, который вот, ну, такой вот, типа, чей-нибудь там отец или чей-нибудь дед вообще. И вот он сидит в основном за столом только. Он встает только, чтобы покурить, и сидит за столом, и он вот, ты сядешь где-нибудь, и он вот на уши тебе сядет, вот начинает, как крестный отец вот это, вот знаешь, рассказывать. Потом ты отойдешь, сядет другой, и он как будто эту же историю ему просто продолжать начнет. Ну, вот такой вот дед вот обязательно там есть.
3: Прекрасно, прекрасно.
2: И на 3 дня.
3: А мы еще с Романом приехали, значит, на этих свидетелях, ну, на машинах этих красивых, дому, значит, Ани, и я гитару взял, и мы пели вдвоем, типа, серенаду там под подъездом, а там... Вот это я во всем это... Что-то в доме 8 на Тверском бульваре, там не было красивее Ани, что-то такое. Все соседи смотрят из
2: окон.
3: Это
2: в каком году было?
3: Это 2012.
2: Недавно!
3: Ну, 13, 14 лет назад уже.
2: Подожди,
3: 12-й, по-моему, да, плюс-минус там. Или 11-й. Не, 12-й.
2: В 12-м году уже песня Тимати «Welcome to Сандропе» как 2 года вышла.
3: Какой там Тимати там? Это Липецк, 12-й
2: год. Подожди, стой. А банки у вас были, жестянки эти на машине, чтобы было видно, что вы едете?
3: Ну, нет.
2: А, то есть это перебор уже, по-моему.
3: Это уж кринжатина. Все там в конкурсах участвовали. Свидетель обувал обувь свидетельницы, босоножки. А свидетельница мои туфли. И мы там что-то бегали вокруг стульев.
2: А пить из туфельки?
3: С утра.
2: Из туфельки тещи.
3: Мы в Липецке люди простые. Нам хоть туфелька, хоть мыльница, хоть что угодно, хоть ладони. Вот так.
2: Что,
3: вот
2: вы реально так женитесь до сих пор?
3: Ну, я до сих пор, я не знаю. Ну, часто уж все дюжеумные стали. Вот раньше, да баб по классике.
2: Ну, подожди, ты сказал 2012 год. Да. Это 6-й айфон уже вышел.
3: А в 6-е айфоны нас не волновали тогда. Не, почему 6-й? Какой? Да? 6-й?
2: Да.
3: Не, мне кажется, только начинался айфонный движение. А, может,
2: кого
3: да.
2: Кого ты еще?
3: 5-й, наверное,
2: да
3: был.
2: Нет, у меня 5-й был уже... Ну, кстати, да, 5-й, точно. Айфон 5. Но, тем не менее, это уже какой прорыв был.
3: Ну, iPhone... он где был прорыв? В ваших Москвах этих.
2: Айфон 5, дата выпуска 12 сентября, 12-й год.
3: И как
2: Питер. Раз. 12-й год.
3: У нас все было по-домашнему.
2: То есть в то время, пока я сидел где-то...
3: Пока я сидел.
2: Пытался на свой 5-й айфон установить бета-тест, вот это iOS 7, когда все ушли от скевоморфизма вот на этот плоский дизайн, чтобы там что-то пощелкать. Ты в это время ходил по этому подъезду.
3: Вот невеста у нас какая. Давай там что-то так. Раскошелься.
2: А занимались вы собирательством, да, и охотой.
3: Да. Ну как, вот Рома, вот Бартес, мой друг, как он на свадьбе накопил? Обжигал люминь. Сдавал металл.
2: Ага.
3: Да и я тоже.
2: Понятно.
3: Да и все мы там.
2: И я там сидел такой, скевоморфизм, конечно. Ну, Стив Джобс такое бы не простил.
3: А вот и реформирование.
2: А, на улице Чистовский, мы поем серенады.
3: Да. Чувствуете, что мы с разных планет, ребят.
2: Вообще.
3: Я с прекрасной народной планеты, традиционной. А это с рэперской, с какой-то анфоны вот у него в голове. Черти что.
2: Скевоморфизм. Это та песня, где снимался солист Хэддерс?
3: Юра Музыченко, да.

Ребят, самое, неважно, как вы отмечаете свадьбу, сколько там дней, сколько подарить, главное, чтобы вы прожили до самой старости вдвоем, лишь бы вот все было хорошо у вас, правда. Дай бог. Вы такие красивые, вы так подходите друг к другу, реально, любите, любите друг дружку, жалейте, понимайте,

0: клубная дискотека образовалась тут.
1: Бродягу?
0: Песня материализовалась сразу, которая на всех свадьбах всегда звучала. Не, я даже за ней никогда не ходил, она вот здесь стояла. Это новое радио.

0: идет, конечно, бурное обсуждение в комментариях. Человек написал: это же нормально, что меняются поколения, меняются и традиции. Только в этот раз, мне кажется, такое утверждение немножко неуместно, потому что я предполагаю, что вот эти основные свадебные традиции с выкупами, вот и с этими рис бросать и так далее, это что-то вообще из Древней Руси еще, вот оттуда, откуда-то. То есть жили там 500 лет этим, занимались всякими колядками, еще там чем-то сватовством, а потом каравай, что вы думаете, каравай придумали вот в Советском Союзе дарить. Мне кажется, это вообще какая-то старинная традиция. А сейчас, говорит, поменялось все. Ну, это сейчас поменялось. Есть более важные вопросы, которые хотелось бы обсудить.
1: Какие?
0: Смотрите, вот мы там бегали, клещи. Что-то клещи, в лесах клещи. Из-за того, что потеплело, клещи. Вот я новость прочитал. Смертельно опасные черные вдовы появятся в Подмосковье из-за потепления. Эксперты бьют тревогу. Их яд 15 раз сильнее яда гремучей змеи, а их поведение, их появление эксперт назвал лишь вопросом времени. То есть вероятность, что они появятся. Второй вопрос. Вчера в домовой чат скинули: ходите аккуратно вокруг серого забора. И там какая-то змеюка. К сожалению, сфоткали ее без башки. Соответственно, определить, что это за змея, было невозможно. Ну, надо голову посмотреть. Типа уши от гадюки отличаются сильно. По телу ты вряд ли поймешь. Тем не менее, вот теперь стало ясно, что и змеи там тоже есть. Мне не нравится.
1: Ну, как рыбам москвичу, тебе не нравятся минимальные неудобства, понятно.
0: Ни хрена себе минимальные неудобства, гадюка!
1: Да, господи.
0: Вообще какие-то небольшие
1: гадюки
0: совершенно
1: там
0: неудобства.
1: Они вот отъедь чуть-чуть от Москвы, там они везде гадюки.
0: Не, ужик, ладно, с ужиком еще ладно. Другой, питон, окей, у меня есть. Но...
1: Я даже встречался с такой как-то давно.
0: С гадюкой?
1: Давай, продолжай.
0: Ну и вот, и гадюка, это не минимальное неудобство. Гадюка, ты че? Это смертельно опасная змея. Какие минимальные... Ну, так, минимальное неудобство — это оса вокруг.
1: Нет, гадюки же водятся в России. Это же нормально, привычное
0: водятся,
1: дело.
0: Водятся, но в городе. Мне не нравится.
1: А, так
0: ну, как в городе. У меня там лес и вода. Соответственно, они там где-то, видимо, в камышах там или что-то, они там гнездятся и могут вылезать. Тем не менее...
1: Ты защищен. Ты защищен от этого на 100%.
0: Почему?
1: Ну, ты не выходишь из дома. Этого достаточно.
0: Вот я вчера пошел на реку.
1: А,
0: ты ну, шел
1: это
0: по траве.
1: Очень странно тебя слышать.
0: Шел по траве, мимо по лесочку.
1: Ну... Поэтому вот она дружба и для этого и нужна, чтобы сразу, если тебя укусит, кто-то бы тебе...
0: Ни в коем случае. Нет.
1: Нет. Яд.
0: Нет.
1: Но,
0: ну, кстати говоря,
1: ты
0: это...
1: лучше умрешь.
0: Да это заблуждение, никакой яд не отсасывается. Нельзя ни в коем случае. Если вас укусила змея, смотрите, реально, это сейчас актуальная проблема. Змея может укусить. Если змея укусила, уж не раз... Ну, не уж укусила, просто змея укусила. Не надо бежать за ней и пытаться понять, кто это, гадюка, уж, питон или еще кто-нибудь. Сразу вызывайте скорую. Худшее, что вы можете сделать, это начать резать рану, пытаться оттуда яд выкачать, пытаться оттуда яд высосать. Ничего вы оттуда не высосете. Вы как себе это представляете? Высосать яд. Вот вам, допустим, сделали укол в задницу витамином Б. Что, если к этой дырке прислониться и начать... Что, витамин Б высосешь оттуда, что ли, весь? Ни капельки. Та же самая история со змеиным укусом. Он моментально начинает распространяться. Поэтому... И кстати, говорили, жгутом тоже перевязывать нет никакого смысла, но это я утверждать не буду. Поэтому, если вас укусила змея, тут же, сразу же надо идти к врачу, вызывать скорую или что-то. И самое главное, объяснить, что укусила змея, чтобы они там какой-то антидот взяли с собой, если что. Так что вот, не гнаться за змеей, не резать рану, не отсасывать яд, потому что так есть вероятность, что вы занесете только инфекцию в эту рану, а ничем не поможете. Вот и проблема в этом, если тебя в пустыне змея укусила, получается, ну что... Яд не отсасывается, резать рану нет никакого смысла. Врач где-то.
1: Не, ну если в пустыне никого нет рядом, ну хотя бы вот раз ты запрещаешь нам отсасывать яд.
0: Ну, если.
1: Хотя бы попробовать
0: если только
1: отсосать
0: чтоб,
1: себе яд.
0: Если только что человеку приятное сделать напоследок. Ну, это он так он прислонит с вами.
1: Это он все говорит, ребят.
0: Чего? Ну, в пустыне ты. Кстати, ты знал, почему страны, вот у которых много песка, они все равно песок закупают в других странах? Ты знал?
1: Нет, не знал.
0: Потому что песок, который в пустыне, он не годится абсолютно для производства, значит, для строительства. Он слишком мелкодисперсный, и он просто всю воду на себя из бетона будет оттягивать, и поэтому бетон получится не плотный. Поэтому вот страны, в том числе, там, я насколько понимаю, и Эмираты, и Саудовские Аравии, там, казалось бы, пустыня, но они все равно песок закупают в других странах для строительства. Вот, он ни на что не годится.
2: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама.
3: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58 11 58.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио.

новое радио. Свежий взгляд на музыку. Новое радио.

0: Что-то я тут подумал недавно, что давно не было негативных отзывов про там новое радио, и в частности про утреннее шоу. И полез специально. Вот
1: так вы всех перебанили в телеге. Конечно, нет негативных отзывов.
0: Нет, не телега, на других порталах. Значит, я зашел на карты. Вот, да. Там можно прям нажать на локацию и посмотреть. Вот, на Яндекс.Картах прям очень хорошие положительные отзывы в основном. Это неинтересно все. Так, что самое вот, на что глаз, как говорится, упал? Это просто максимум. Смотрите, специально, пишет человек, выезжаю раньше из дома, чтобы до 7 утра успеть доехать до работы и не слышать в машине бред двух ведущих, Калинина и Райтраун. Значит, дальше.
1: Это Данилин написал.
0: Дальше я не стал читать. Дальше следующее. Ведущий чавкал в микрофон. Как такое может быть на радиостанции? Отвечаем. Вот так. Просто все, чавкаешь и все. Господи, уберите этих ведущих. Почему-то сразу понятно, что это про нас с Артемом, несмотря на то, что большое количество ведущих.
1: Но вряд ли про Эви, да.
0: Уберите этих ведущих. Так, кринж-позор, позор, ужас и смерть. Вот так вот через запятую. Клинические идиоты пытаются перепеть песни. От этого у меня отсыхают уши. Так, идиотские шутки. И, значит, а дальше уже наезд на вас, дорогие друзья, те, кто не переключаются. Смешно станет только тем, кто отстал в развитии. Поняли? Когда смеетесь, имейте в виду. Так, ведущие душнилы. Понятно. Что это за ведущий, который 2 дня подряд рассказывал про свой разбитый планшет? Напишите в комментариях, что это за ведущий.
1: А у тебя что, планшет разбивался?
0: Да, это был я. Так, ощущение, что жена ненавистники. Так, куда смотрит начальство? Покарать анально. Так, это не то. Вот, а на картах... Да, вот Олег там, я так понимаю, занимается ответами. Он отвечает на отзывы некоторые в юмористическом ключе. Спасибо тебе, Олег, я почитал твои ответы. Молодец, очень смешно, очень смешно. Вот, и он и на плохие, и на хорошие отвечает. Да? Вообще, без тебя бы, Олег, куда бы мы пошли? Вы двое, вы, Роман Емельянов и Олег Плаксин. Вот то, на чем держится.
1: Вообще-то сразу видно, что человек залетный и не слушал новое радио, потому что я про планшет не пол эфира и не один день даже рассказывал. Полгода. Так что...
0: Хватило просто на 2 эфира. Ага. Ну, мне нравится. Вот представляете, какая ненависть, что человек выезжает специально пораньше с работы, встает на час раньше, чтобы не слушать 1+1.
1: У него же нет кнопки там.
0: Ну, вы ку-ку, конечно. И проблемы с интеллектуальным развитием.
1: Я тему закинул.
0: А да давай ее после паузы. Тут у нас монт на 2 минутки давай. Буквально.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Вот так. Ну давайте посмотрим, что там нацарапал этот отстающий в развитии ведущий.
2: Я вообще, да.
1: Здравствуйте, путники. Проходите, располагайтесь. Полотенце свежее в ванной. Комната на втором этаже. Я вот подумал, вот это мы, конечно, быстро стареем. И люди перестали мемы понимать.
2: Нет, быстро стареем. И люди перестали мемы
1: понимать. Да и уже кот ученый все ходит по цепи с трудом. И хрена себе. Вот даже новость была недавно, чисто для прикрытия. Мол, люди перестали видеться с друзьями, потому что это стало дорого. Но на самом-то деле, просто мы постарели. И потеряли институт дружбы.
2: Ну, такая, да.
1: Ну, грустный.
2: Ну, да.
1: Блин, я не могу дальше продолжать.
2: Ну, они прикрылись этой новостью, что с друзьями стало дорого видеться, вместо того, чтобы просто по-честному себе признаться, что нахрен нам эти друзья никакие не уперлись никуда.
1: Потеряли институт дружбы.
2: Да. Придумывают себе оправдание. Дорого куда-то ездить, собираться. Да вам это просто неинтересно стало.
1: Так
2: скажите
1: вот тема
2: это себе.
1: Об этом. Когда вы последний раз вообще с друзьями виделись? Вот чисто посидеть компанией, хотя бы не из двух человек. И как часто это делаете вообще? Вот просто посидеть, потрещать там, обсудить, позвонить, спросить, как там Светланка. Погнали, короче.
2: Ну вот такая тема.
1: Как Светланка? А как что узнать? А Светланка с нами сидит.
2: А, да?
1: Да.
2: Ну вот, видишь, это уже компания не из двух человек. Уже больше. И вот когда вот так собирались, ну, это понятно. Твою позицию мы знаем, и мою тоже. Хотелось бы вот людей послушать. Когда собирались вот так, вот не из двух, просто собраться. Потому что это же гемор прям каждый раз, когда ты пытаешься всех собрать, ты на этапе собрания уже думаешь, ой, нет, пошли вы все знаете куда. Сейчас это всех вас пытаться скооперировать, сконнектить как-то. У всех там свои дела какие-то, куда-то там выбираться, место выбирать еще.
1: Да, а еще есть наивные такие друзья, которые это на посиделках решают, что, о, давайте этим летом в Карелию все вместе поедем, семьями.
2: День рождения мой отмечать.
1: Да, вот давайте, так еще, да. Давайте на Алтай все вместе, да, давайте, да, когда дело доходит до уже принятия
2: конечно
1: решений, все там, слушай, там у Сашки, у моего там контрольная там, мне теща попросила, и никто никуда не едет. Не-не, нормально, мы встречаемся. Вот как у вас с этим обстоят дела?
2: Ну, я в последнее время, в основном, да, в последнее, я перестал уже играть вот эту вот роль, что у меня какие-то дела постоянно. Мне, допустим, пишет там знакомый, говорит, пошли в покер поиграем. Я ему пишу, не хочу. И ну, все.
1: Правильно.
2: Или там, давай встретимся где-нибудь. Я пишу, нет, мне лень из дома выходить.
1: Встретиться сам с собой.
2: Да, я всегда, вот я по-честному в основном всегда пишу, нет, мне из дома лень выходить, я никуда не пойду. Мне говорят, ну давай я там подъеду к тебе. Я говорю, нет, ко мне тоже не надо. Ну и все. И вот люди считают, что я скучный, но я просто живу свою лучшую жизнь. Не играю в эти роли, в маски вот эти не надеваю, где мне интересно сидеть компании из 20 человек и вспоминать по 1000 раз одни и те же истории, которые уже вспоминали еще и на позапрошлой встрече. Поэтому зачем себя заставлять социализироваться, если тебе это не нужно? Но это моя позиция. Мне так удобно. Как у вас?
1: Да, расскажите, пожалуйста, умирает ли институт дружбы и почему нет? Напишите, пожалуйста.
0: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
7: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
8: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
9: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
8: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона». Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
12: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: We'll be right back.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун. Так, ну что, обсуждаем сегодня институт дружбы. Существующая эта история или нет, или люди, конечно...
2: Разные сообщения. Там люди и сетовали, что все меньше и меньше возможности встречаться с друзьями, и что вот эти попытки собраться... Вот тут девушка писала, все, вот мы хотели куда-то поехать. В итоге, по факту, в половину слилось. Все это через боль. Вся организация проходила. И вообще друзьям нужна только корысть и выгода. Вот девушка написала.
1: Да, пока кто-то не умер, что собираться?
2: Да, ну много сообщений о том, что...
1: И в пользу дружбы тоже.
2: В пользу дружбы, да, люди, вот мы собираемся в Карелию и поедем в Карелию, и поехали. Mm-hmm. Вот, каждые выходные там люди собираются. Да не по-разному, кому как повезло.
1: Да, да.
2: Практически каждую вторую субботу месяца играем в мафию, костюмированные вечеринки устраиваем, просто проводим время в кайф-фотографии, все в костюмах. Ну вот вообще, ну вы максимально экстраверты. Все да, нормально уж. С дружбой, несмотря на наличие соцсетей, смартфонов этих и одиночества большого города, вы все равно... Но встречайтесь, молодцы.
1: Мне еще и попадаются иногда даже в рилсах вот эти вот миллениалы, которые играют на столке, там собираются. Как тоже представитель миллениалов скажу, это не наше, это они там как-то отдельно.
2: Да, у меня на районе я зашел что-то куда-то купить какой-то канцтовары, а там рядом на цокольном этаже рядом помещение, куда приходят подростки, молодые люди постарше и реально играют в настольные игры. Сидят. Там все, там что-то это, я ничего в этом не понимаю, там, типа, я дальше имаджинариума не ушел, реально собираются, играют днем в будний день, думаю, вообще круто,
1: вообще.
2: Круто, молодцы.
1: А потом находят с чехлом от гитары, а там не гитара.
2: А там...
1: На все настолки. Да, все, нет, там все настолки. Все набор настол. Для игры в мафию. В мафию!
2: Мафию, знаешь, как все любят играть? О-о-о.
1: Это вот это, где ты дедукцию вот это включаешь. Вот это
2: я считаю, что Игорь мафия.
1: Да. Не, мафия это... Если человек говорит, не-не-не, мы с друзьями часто собираемся в мафию играем, я сразу такой...
2: На слове играем в мафию, Артем уже уходит.
1: Я уже ухожу, да. Я разворачиваюсь и не дослушиваю.
2: Ой, я тоже не люблю настолки, страсти, вот эти все игры.
1: Да это странное просто. Ну, типа, ты вроде как пытаешься социализироваться, но при этом вам не о чем с друг другом поговорить, нечего обсудить и нечего вспомнить.
2: Ну, там типа хохма и общение рождается, забавная коммуникация рождается в процессе игры.
1: Там же, как правило, коммуникация не забавная вообще. Там коммуникация в стиле вот этого видео, которое мы только что смотрели. Чтоб вы не были врозь, мы дарим вам гвоздь. И юмор там примерно такой же. Но
2: я не играю в настолки по другой причине. Потому что я самый тупой в компании.
1: А долго правила понимаешь?
2: Я очень сильно. Уже все поняли. Уже собака поняла. И вот и мне и все время все сидят. Кирилл, нет, сейчас, подожди, я ему объясню. Подожди, смотри. Ага. Если выпадает желтая карта, то ты берешь и ходишь через клетку. Ага. Но при этом, если клетка красная, я уже плакать начинаю вот здесь вот. Ничего не понимаю. Говорю, давайте просто посидим, поговорим. Нет, они начинают играть.
1: Хотите, я вам на гитаре сыграю?
2: Ну, типа того. Да заткнись, мы ходим в настол. Я говорю, изгиб, гитара желтая.
1: Если такие, Кирилл.
2: Кирилл, давай, слушай, отберите гитару. Кто это вообще такой? Да, типичная посиделка там, где я.
1: Ну, а чё уж, ладно.
2: Так, значит, Мэри Гу, концерт. Когда? На зубок должен знать.
1: А, ну в пятницу.
2: 22 числа у Мэри Гушечки нашей концерт в ВК-стадиум.
1: Да.
2: И уже сейчас, насколько я знаю, вчера же уже должны были разыгрывать билеты. Вот, но это уже к Данилину вопрос и к другим ведущим, которые работают после нас. Mm-hmm. Не забывайте, вот, у Мэри Гу всегда...
1: Прям билеты есть. Разыгрывали?
2: Ну, должны.
1: Подходили к билетам, говорили, смотри, там Джонни Депп.
2: Билет на Мэри Гу, да, у тебя вся спина белая.
1: Да.
2: И билет такой, чё, где? Чё, какой? Я сейчас что-то засомневался, что у него ВК-стадиум. Подожди, надо проверить. Да, все правильно, память меня не подводит.
1: Ага.
2: Теперь Мэри Гу, да.
1: Или можно, допустим, вот розыгрыш какой-нибудь в социальной сети запрещенный, говоришь, у тебя списки белые. А это не

0: расстраивают, печалят немножко сообщения по поводу потребительского отношения со стороны друзей. Я не знаю, как так у вас получается. Вот, типа, Анастасия говорит, у подруг потребительское отношение, всех их ликвидировала. Как в служебном романе, дружу исключительно только с мужчинами. Но мне кажется, в этом в том числе и дружба состоит, когда к тебе друзья обращаются с какой-то просьбой. Там не обязательно денег в долг, а каким-то там что-то там узнать, помочь, там найти, там подвести. Ну и ты же к ним тоже обращаешься периодически.
1: Ну, подводить друзей это я могу.
0: Подвести. Да, ну это понятно, конечно, в одну калитку, когда какие-то просьбы постоянные, там, сделай то, сделай это, наверное, неприятно. Но и вы же у них что-то просите, правильно же? Не только же они к вам обращаются.
1: Может, она как раз и не просит, а там друзья наши.
0: Ну, так придет время, придется попросить. А повезло вам, что вы ни в чем не нуждаетесь. Ну, а как бросить вот друга?
1: Как надо вот? Самому справляться надо самому. Совсем, конечно.
0: Ну, когда не в моготу, когда край уже, вот когда не к кому обратиться.
1: Ну, тогда надо написать, Кирилл, дай 1000, и все. Ну, это прям когда не в моготу уже.
0: Ладно. Артем у меня единственный раз попросил в долг 1000 рублей за все время. Да, хотя мог раньше это сделать.
1: И то это я 1000 раз думал перед этим. Я такой думал, так, микрозайм под 100% в секунду.
0: Но ты уложился в чат и через час вернул.
1: Ну да.
0: Там еще не начала действовать. Начали часики тикать.
1: Я просто не хотел, чтобы меня разбудили в тот день, когда должен отдавать эту 1000 в 6 утра звонком. Ну что? Ничего не хочешь, да.
0: Может быть, вернешь уже долг? Уже 6 часов этого дня прошло.
1: Да.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и

0: 6. ТРЦ «Джазмоб». Милый дом. Все нужное в нем.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Радиомаяк.ру.
1: А еще сегодня у девушки по имени Шерил Саркисян день рождения, ей 80 лет. Шерил Саркисян, понимаете, о ком речь. Послушаем ее песню. Она такая летняя, такая легкая. То, что нужно, я считаю. 80 лет, офигеть.

0: Ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтран, на базе, радио, суперхиты и суперновинки на базе. Короче, вчера все-таки сдался, я заказал этот диджей-контроллер, но он придет только через месяц, поэтому недолг тот час, когда я притащу эту бандуру на работу, а там даже с планшета, как оказывается, можно хоть с телефона играть, то есть ноут тебе даже по сути и не нужен, реально. Заказал, сколько она там стоила, 14 или что-то вроде того. Но я же понимаю, я прекрасно понимаю, что это просто очередное вот это помутнение какое-то, что нужен еще какой-то один скилл, я быстренько научусь, что-то там чуть-чуть поиграю, и все. И мне оно будет лежать просто. Но главное научиться. Может быть, пойдут какие-нибудь там, скажут, Right Round сыграй там на открытии магазина, Right Round сыграй там на нашей вечеринке на New Star Camp.
1: Я время от времени там что-то присутствую на мероприятиях каких-то, где работают диджеи, и которые немножко так разрекламированы.
0: Ага.
1: Там сям туда-сюда, их имена известны. И знаешь, нет-нет, да и заканчивается трек, и тишина там какая-нибудь.
0: Да?
1: Да, или обрубается там на середине трек.
0: Бывает такое,
1: не раз такое, да, встречал.
0: Ну, вот.
1: Но при этом эти люди говорят, я диджей,
0: да,
1: заказывайте меня на мероприятие.
0: Да, я даже смотрел видосы, ну, понятное дело, не секрет, что сложнее всего сводить хип-хоп между собой. И они такие говорят, сейчас я вам покажу, как сводить хип-хоп. Показывает, но не объясняет. Я думаю, ну, спасибо тебе большое. Я верю, что ты умеешь,
1: ну,
0: молодец.
1: Ну, там как-то легко, там хоп-хоп.
0: Хоп-хей-ла-лей.
1: Да, чики-пи-барум.
0: Да. Рок, я думаю, тоже тяжело сводить. Ну, вообще, мультижанры, типа, сводить какой-нибудь рэп с драм-н-бейсом. Но я вот смотрел видос, я знал, что есть, типа, треки, как они называются, переходящий трек. То есть для того, чтобы, если тебе надо, допустим, свести драм-н-бейс, у которого там 150 BPM, с рэпом, у которого 80 BPM, они между ними ставят трек, который, типа, сверху вниз постепенно замедляется, и тогда врубают. Ну, короче, там есть над чем подумать, есть над чем поработать. Но я реально заметил такую даже штуку на радио по вашей реакции, когда ты просто ставишь какие-то песни. Реакция есть, но типа не так вот. А когда ты такой говоришь, ну все, это подборка, диджей-сет, все такие, о-о-о-о-о, это же Кирилл когда ставит, я какие-то там подборки тоже иногда там говорю, сейчас там 4 трека, и просто ставлю те же самые абсолютно песни, которые я ставил и без этого по отдельности, но там, вот это, молодец, Right Round, как круто, вот это треки собрал, так что... А тут прям официально пришел с этим пультом, вот так просто постоял, вот так этот фейдер поделал, я даже подключать его не буду. И все такие...
1: Вот это какой, да, можешь даже пульт не ставить, просто в воздухе поделал вот так вот.
0: Так да, да. Так что, я говорю, диджеем быть надо просто... Ну, харизма нужна.
1: Не, самое главное придумать себе никнейм диджейский крутой, а остальное почему? Там уж делать.
0: Я так и буду Right Round.
1: Ну, у тебя уже есть,
0: не
1: да.
0: Не диджей Right Round, просто Right Round, потому что что за диджей? Что за диджей вообще?
1: Что так за непонятно, слово? Что за Right Round? Просто Right Round. Тут ясно диджей.
0: Диджей. Ну, а если рэп начну читать MC?
1: Этот диджей знает таких-то диджеев.
0: Да. Не, просто так и буду Right Round.
1: На разогреве.
0: Со своим сетом Right Round. И все. И так что... И буду такой...
1: Да. Make some noise.
0: Да. И потом так...

0: вчера такой рил смешной видел. Сейчас просто выбирал песню, думаю, надо какую-нибудь классическую песню поставить. И там рилс был, короче, риэлтор приводит человека, ну, в квартиру, которая так по-модному обставлена. Он говорит, ну, вот такая вот квартирка есть. Он ему говорит, вы знаете, хотелось бы, наверное, все-таки какой-то классики, а риэлтор такой... Говорят, одежду шьет, занимается стряпней какой-то. Решила вдруг прийти конец чевать. Что-то я прям вообще в голос заржал тогда. Сильно неожиданно было. Учитывая, что риэлтор там такой в пиджачке, в рубашке. Так, ну, ты, конечно, такую песню мы не поставим. Можем поставить какую-нибудь другую. Например, «Гости из будущего», «Метка».
1: О!
0: Но потом...

0: Пустяк.
1: Он может.
2: Таки-таки. Прикинь, кстати, Кирилл, укрыли там тур вообще, планируется. Вот это, блин, подлетело. Ничего себе.
3: Ну, дай бог, чтобы были полные залы. Желаем вообще, да, успеха.
2: Потому да. что, по сути, вот взрощено через нашу грудную клетку. В том числе. Кто мы вот первые? Начали как-то вот так вот. Крыли-крыли, и потом бам! Тур. Там, кстати, спрашивали в чате у нас, Лужники будут в этом году у нас или нет?
3: Ну, планируется. Планируется, да, даже дата у нас стоит в графике. Но...
2: Что-то, типа, по-моему...
3: Ну, не будем.
2: Ну, да, я не помню дату, но...
3: Естественно, все это мы раструбим в эфире, вы узнаете. Конечно, планируется,
2: да.
3: Надеемся, что все будет хорошо, тьфу-тьфу-тьфу.
2: Да.
3: Давай с людьми поговорим, что-то.
2: Ну, я хотел новости. У нас в этом выходе новости по графику обычно. Ну, хочешь с людьми?
3: Да нет, давай, потом, в следующий раз.
2: Ну да. Такая новость, смотрите. По поводу еще людей, которые много зарабатывают, хотя занимаются работой, наверное, за которую не каждый возьмется. Вот недавно мы обсуждали, что ассенизаторы получают там от 250, и в Москве вообще и до 500 тысяч в сезон. Когда дачные сезоны, и надо ваши эти дальники откачивать жестко. 500 косарей. Ну, там единственная проблема, что надо колеса духами обдать. И это... Вот.
3: А я, кстати, не понимаю, в чем прикол про колеса и
2: духи. Ну, это в песне было. Ну, вот.
3: А,
2: колеса супер. Духами, да, типа... Вот. Тут еще новость. 300 тысяч рублей в месяц, работая всего пару часов в день. Знаешь, что зарабатывает?
3: Кто?
2: Уборщики могил. Джимми Могил. Это настоящее имя Сола Гудмана.
3: Да, тоже читал.
2: 300 тысяч. Для начала достаточно зарегистрироваться в приложении, то есть там еще и приложение, видимо, какое-то, знаете, как это, как у таксистов или как у курьеров. Идешь такой по кладбищу, у тебя... Ты такое принял, тебе говорят, подача два кладбищенских квартала. Ты такой прошел, ну что у вас? И там стоит... Женщина такая, ну вот, и ты такой, ну сейчас, ладно, разберемся.
3: Не, я, кстати, правда задумывался, потому что я, например, в другом городе живу, а все остались там, поэтому и нет возможности убирать так часто. И в целом это удобно, лишь бы это было недорого,
2: угу.
3: Вот, ну просто называешь там ФИО, номер участка, ага. И да, если бы вот это было там...
2: Ну недорого, 30 тысяч рублей в месяц.
3: Ну я готов был бы там 1003 отдать с удовольствием за такое.
2: Сколько в год?
3: Раз. Сколько раз? Ну, пару раз, наверное.
2: Пару раз,
3: пару раз, да.
2: Да нет, у меня можете сервис. Не убираться. Мне, когда у меня, можете...
3: А мы думали, ты уже, хочешь развеяться.
2: Мне уже... Я
3: сходи в крематорий, развейся, как говорится.
2: Пятницу развеяться. Нет, у меня реально, можете не тратить деньги.
3: На стрелке Васильевского острова.
2: Лучше купите, похавать себе что-нибудь вкусное, реально бургер какой-нибудь.
3: Да нет,
2: вот такой огромный, мясистый.
3: Ты разве к погребению склоняешься и не к...
2: Ну, эту же штуку все равно надо куда-то положить.
3: Нет, я же говорю, можно ее, ну, типа, чтобы ты стал частью мира.
2: У тебя в тачке, если только.
3: Я ее подвешу на зеркало.
2: Да, это... Хочу, чтобы вы развеяли меня в машине у Кирилла. Да нет, ну, я не знаю, ну, место, наверное, не хочется занимать, но какой-то колумбарий, я не знаю... Но в целом, но вот тем не менее, для начала достаточно зарегистрироваться в приложении, получить заказ и выполнять простые задачи. Убирать территорию, красить ограды. Или написано делать фотографии для родственников, то есть для тех, кто прям уехал и не может поглядеть даже. Если говорят, ну
3: да,
2: как
3: то есть они убрали и сфотографировали.
2: Угу. Особенно высокий спрос в Москве профессия. И Питере, там больше заказов и выше цены на услуги. Ну, кстати говоря, все равно, вот как бы мы от этой темы не старались, все равно вот эта кладбищенская тема, она как-то, ну не то что манит, она как-то завораживает, да, потому что такое место, где всегда как-то тихо, спокойно, и нет-нет, хочется прогуляться все-таки там. Вот ты идешь как-то, и там какое-то все равно умиротворение в воздухе вот такое,
3: ну,
2: вот.
3: Да, тем более в Москве. Я неоднократно был на кладбищах московских. Просто погулять.
2: Музей, прям реально.
3: Ну да, нет, когда идешь там по Ваганьковску, там Сергей Александрович Есенин, там да. Другие, там Владимир Семенович Высоцкий.
2: И экскурсии и официальные, и неофициальные, я думаю, проводятся. Так что можно. Я был несколько раз на старом немецком кладбище в Москве. Ну вот на новых, где звезды лежат, я не был. Но... Был на вот старое немецкое.
3: На Смоленском лютеранском кладбище я был тоже в Питере, конечно, посмотреть на ту самую беседку, да? Из брата, да. Да, да, да. Очень интересно, там такие могилы.
2: Интересная история как-то.
3: 19 века, 18-го даже. Ну, потому что людей всегда привлекает что-то такое
2: потустороннее.
3: Да, что-то неизведанное, и то, что мы не знаем, что там происходит.
2: Да. И такое, типа, как будто это, знаешь, возможность прикоснуться, но при этом самому быть еще отстраненным от этого. Я по этой причине смотрю всякие вот проекты, где там снимают всяких... странных личностей, которые там вместе собираются, ну, так как, так далее. Потому что ты, типа, можешь на расстоянии посмотреть на какие-то потусторонние вещи, при этом там не оказываясь. Так, ладно. Новость. Немецкий бренд напитков стыдит покупателей своего нового смузи. Ничего не подозревающие зумеры из Германии покупают напиток с милым котиком и розовым японским текстом. Абсолютно непримечательная бутылка. Сейчас вот лимонады в таких продают, и все думают, что это что-то прикольное, крутое, японское, что-то из Японии. Просто котик, японский какой-то текст. И сзади написано на нем... Для нас все было очевидно. Чтобы наш смузи точно хайпанул, на бутылке обязана быть кошка. И давайте на чистоту. Ты купил этот смузи уж точно не потому, что тебе безумно захотелось клубничного матча-латте из фруктов. Мы тебя соблазнили на покупку этим милым котиком и розовым шрифтом. С нашей стороны это довольно крысиный поступок. Мы ведь почти такие же манипуляторы, как твой ситуэйшншип. Но, возможно, это тебя чему-то научит. Не стоит всегда вестись только на внешность. Прям сзади написано так, представляешь? Купил за попить задорого, и тебя еще пристыдили, унизили, повелся на этикетку. А я прекрасно понимаю, как это ведешься ты на этикетку. Всегда вот этот вот какой-нибудь тоник, вот этот вот Швепс или что-то, ты такой, ну ты как уже даже и шутили про это в стендапах много раз, ты покупал это постоянно, но каждый раз забывал, что тебе не нравится, что это кислое, но оно все равно такая красивая банка, и плюс у тебя еще воспоминания об этих рекламах, что это что-то такое премиальное, невероятное. Ты пьешь и такой, как бы морщишься. Ну, стараешься делать вид, что тебе нравится. Типа, ну я же не лохшую, вот я, смотрите, мне нравится.
3: Да нет, там наш брат там Швепс покупает. Он всегда в комплексе идет с другим напитком.
2: А, да?
3: Да. Ну, каким? Тоник. Да, подрастешь, узнаешь.
2: Да?
3: Да.
2: Ну скажи.
3: Ну с джином.
2: Не знаю, какой джин.
3: Который с Аладдином был.
2: И он как-то относится к... Из бутылки вылазит?
3: Да.
2: Ну, из бутылки вылазит, это когда джин вылазит. Ну, короче, понятно. Последняя новость. Залог долгой и здоровой жизни — крепкие ягодицы. Аналитики пишут, что практически все успешные мужчины сейчас буквально зациклились на ягодицах. И обратите внимание, кстати, все одно время долго ходили и анализировали, значит, ягодицы Киркорова. Значит, они... Ну, накачанные или это настоящие? Все ходили
3: только
2: об этом. И что
3: оказалось в итоге?
2: Ну, непонятно, но говорят, успешные мужчины на этом зациклены. Они тренируются в зале по 3 раза в неделю, и упражнения на ягодицы есть во всех комплексах. То есть даже когда ты у тебя день рук, ну, тебе все равно надо что-нибудь на жопу приседать. Ученые подтверждают, так как ягодичные мышцы самые большие в нашем теле, они тесно связаны с равновесием, ловкостью, здоровым старением. Это амортизаторы нашего тела, которые дают выносливость при ходьбе или подъеме по лестнице. И вот, кстати, как-то несправедливо, да, по сути, вот ягодица, такая важная часть, такая, ну, что касается там женщин, мужчины постоянно смотрят на ягодицы, но при этом вот из ягодиц-то...
3: Что?
2: Ну, раз в день или 2 раза, могли бы какую-то другую часть из другой части тела, которая не такая важная.
3: Господи. Как ты уже пришел от ученых Филиппа Киркорова к этому?
2: А я разносторонний человек, мне все интересно.
3: И спереди, и сзади тебе,
2: конечно,
3: все интересно.
2: Конечно.
3: Да?
0: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: ТикТок.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
2: Фреш ТОК.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти Фреш ТОК.
1: Фреш ТОК. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
8: Jetour Silver, Магнитогорск.
9: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.
1: Новое радио. Супер. Новое радио.

0: Вот, кстати, многие пенсы, а.к.а. скуфы, а.к.а. душнари, постоянно бомбят из-за того, что современные артисты переделывают какие-то старые песни, но они должны, наоборот, сказать таким артистам спасибо, потому что иначе бы вероятность того, что молодое поколение узнало бы про эти старые песни, стремилась бы к нулю.
1: Только что, вот я почему задержался, с молодым коллегой разговаривал, пока кофеюсик наливал, он меня спрашивает: Кирилл, а как ты относишься к творчеству такой певицы, как Максим? А он молодой. И я говорю, ага. Ну, конечно, положительно. Он говорит, а ты слушал трибьют Максим? Я говорю, я слышал что-то, но мне что-то не зашло. Он говорит, а мне так понравились три песни, и сразу понятно. Он говорит, Лида,
0: ну да.
1: Там спел песню Максим, потом Травма и Дора, и там еще какая-то группа. Ну, естественно.
0: Это со студии?
1: Из продакшена. И, естественно, вот он через Травму, через Лиду узнал про Максим.
0: Конечно.
1: И узнал, что это за исполнитель, и тоже будет ее слушать, в том числе и в оригинале. Круто.
0: Какова бы вероятность того, что люди, которые родились там после 2005 года, хоть что-то бы узнали о песне «Гибралтар-Лабрадор», если бы ее Федук не перепел. И то она как бы сильно-то и не подлетела, но все равно хотя бы через нее. Ну, какова?
1: Какова.
0: Так что, ребята,
1: жизнь такова и больше не какова.
0: Спасибо, скажите.
1: Читал про текст песни «Гибралтар», ну, сложно выговорить. Вот, и там же у нас же всегда ищут скрытые смыслы.
0: Да.
1: Вот, и там чуть ли не автор даже сказал, что просто там чушь. Набор слов просто так по приколу. Там где-то вот эта фраза «Гибралтар», да господи, из какого-то фильма старого там взяли что-то и остальное накинули просто так. Это причем не Бутузов написал, а кто-то другой.
0: Да?
1: Ну и
0: да,
1: вот,
0: ну
1: так,
0: и пожалуйста. 8495-232-16-32. Мы сегодня обсуждаем такой вопрос, как институт дружбы. Вымирающее это явление или нет? Когда вы последний раз собирались с друзьями не из двух человек? Типа 6-7. И самое главное, чем вы вообще занимались там? Вспоминали, как когда-то было хорошо? Или, может, у вас новые какие-то занятия есть? Может быть, вы из тех, кто играет вот в это вот карточки с мемами, и надо класть мемы по очереди.
1: 1xmem у нас есть такая.
0: Ну, это твои друзья этим занимаются.
1: Ну, вот у меня такая игра есть. Мне подарили, я даже ее приносил, и мы там
0: пытались. Я думал, это отсылка.
1: Нет, игра такая, там, карточки с мемасами.
0: Не, у меня дома тоже такая есть. Я с малой своей играл пару раз, но чисто...
1: Ну, на 1-2 раза,
0: да. 1-2 раза, и все. Алло, привет.
2: Привет.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Меня зовут Андрюха.
1: Андрюшки есть и друзья, корефаны, точно, да, Эндрю? Ну, рассказывай.
2: 100%. Конечно.
1: Санек по-любому там среди них есть. Мишаня.
2: Есть. Нет, Мишаньки нету, Мишаньки нету.
1: Ну, Саня присутствует, правильно?
2: Саня, конечно, есть. Саня везде, Саня.
0: Андрюх, сразу было понятно и по интонации, и по голосу, что и вы на шашлык катаетесь постоянно, 100%.
1: Правильно, на речку гоняете, Андрюх.
2: Рано еще.
1: Ну, еще рано, но в прошлом году и вообще в целом.
0: На карьер.
2: Прям вообще, конечно.
1: Ну, а что, вот вы собираетесь, допустим...
2: На могилке.
1: Обсуждали
2: эту тему, да.
1: В том числе, это, к сожалению, часть нашей жизни. Встречаемся и по этим поводам, да, когда поминаем близких. Давай лучше по хорошим поводам. Вот вы собираетесь, ну, у кого на хате? У Санчоуса или у тебя?
0: Санчоус.
2: Блин, у Санька, кстати, как ни странно, у Санька в предыдущий раз собирались, играли
1: Санька.
2: В покер.
1: Молодцы
2: покера,
1: какие. Ну ладно, это ж не в мафию.
2: Да, вот так вот.
0: А то сейчас знаешь, они вот современные, они в мафию играют, потом им в мафию надоедает, они идут на сапе кататься.
1: Это не наш путь, да. Потом ж, не дай бог, в падел пойдут играть.
0: В падел ты чё? Впадел это сразу после сапа. Так что, конечно.
1: Понятно. Ну а так у тебя все на нормик, Андрю.
2: На 9 мая.
1: У тебя все четко.
0: Да и пофиг на то, что ты говоришь.
1: Я знаю, я просто пытаюсь. Да, давай, братан.
0: Андрей, смотри, там, короче, смотри, суть диалога. Один человек говорит, в этот момент другой как бы молчит, он слушает, что говорит, и потом надо, ну, так просто устроено.
1: Так удобнее,
0: так придумали.
1: Давай.
0: Надо не... Да.
1: Ладно, давай. Ну все, давай, жене привет, братишка, давай на связи.
0: Так просто проще как-то.
1: Да, так легче понять друг дружку.
0: Чуть-чуть, да, чем поверх просто. А он сразу отвечает на то, что ты сказал, он сразу, опа, алло.
1: Серьезно?
2: Алло.
0: Алло.
1: Ого.
0: Здравствуйте.
2: Приветствую. Эрик это.
0: Эрик?
1: Эрик, что-то я, честно говоря, сикнул сейчас. Как-то так серьезно сказал. Алло, все нормально? У тебя претензий нет? Никаких там к нам?
3: Ну, не то, что претензии, просто к вам хотелось бы обратиться. Там.
0: Да, а, давай, вот, давайте.
3: По поводу темы друзей.
4: Давай, Эрик, конечно.
3: Да, да. Вот вы в гости же приглашаете людей, да?
4: Ну, да. Ну, нет, ну, бывает, да, конечно.
3: Ну, к себе я имею в виду.
4: Ну, к себе, да, бывает, конечно.
3: Да, каких людей вы там приглашаете, а? Кошмар просто. Вот, ну, не знаю, кто это выбирает, вот пусть послушает меня, да?
0: Ну, не понял.
4: Выбирает что, ты имеешь в виду? Выбирает друзей?
3: Друзей. Друзей, да, вот которых вы приглашаете.
4: Гостей!
3: Я к этому.
4: Гостей, в смысле, в нашу программу. А что, какие претензии?
0: А, ты про это.
3: Да, да нет уж просто. Я имею в виду более как-то этот. Вот вы приглашали разных спортсменов, да?
4: Да.
3: Приятно слушать. Люди реально там чем-то занимаются. А там вот недавно вы пригласили там человека, она там сочинила песню «Дай, дай мне, блин». Извините, можно говорить?
4: Да, этот человек, она комикесса в первую очередь, то есть и актриса. Да, и в том числе и певица. Ну, просто в качестве вот как бы ознакомления, это новый гость был для нас.
3: Я просто вас давно слушаю. Вам дозвонилась одна, ну, не с вот двух же женщин запомнила. Одна водитель трамвая. Вот если бы ее вы пригласили, я не знаю, вы бы ей, наверное...
4: Ты прав, Эрик. Да. Мы тоже думаем об этом часто, что надо чаще профессионалов приглашать. То есть там даже там водителей, там такси, и... там пожарных. Да-да-да, ты прав. Мы об этом думаем.
0: Ну, вот ты в чем хороший, Эрик.
4: Да, ты, например, чем занимаешься? Может, ты станешь героем?
3: Да нет, какой уж я говорю. Я же как вам недавно звонил, с днем конвой поздравлял.
4: Ну тогда ты был веселее, сейчас ты грустный. Ну, да. Что-то у тебя случилось?
0: Да, это не он, походу, там не Эрик был, по-моему.
3: Это Эрик был.
0: Эрик был.
3: Прослушайте.
4: Да,
0: ну ладно.
4: Ну
0: ладно,
4: что-то это.
0: Ну, Эрик, ну приходи.
4: Ты грустный.
3: Нет, я просто рад вас слышать и реально говорю. Я вот
0: да не, ну приходи, если придешь.
3: Нет, да нет уж, вы что я ж там буду
0: рассказывать? Да ладно, ну тогда, ну ладно, тогда давай.
4: Ладно, не, мы поняли, это хорошее предложение, Эрик, ты прав, мы задумаемся.
3: Вот реально, и женщина один раз дозвонилась с Камазовского завода, она вообще такая радостная была.
4: Да, да, ты помнишь.
3: Она вашу фотографию...
0: Так а что бы ей грустить, она на заводе КамАЗ работает, они там Тур де Франс, Париж, Дакар.
3: Она тоже звонила, вы на всю оставшуюся жизнь эмоции оставите, представляете?
0: Да.
4: Все, ладно.
0: Ну ладно, давай.
4: Все. Все, понятно.
3: Давай, рад услышать.
4: Все, да, взаимно, пока. Эрик, давай.
0: Пока.
4: Наругал.
0: Наругал, да.
4: Наругал нас.
0: А я подумал, пожурил. Он имеет в виду, вот вы в гости зовете людей, и я почему-то подумал, он имеет в виду про то, что когда компании смешиваются, и ты привел, допустим, какого-то своего другана или еще нескольких, знаешь, я с другом, типа, приду, и приходишь, и ты как будто сильно ответственный сразу за этого человека, да, и если он ведет себя как урод, ты виноват в этом, как правило. Ответственность всегда такая почему-то. Поэтому я старался всегда никогда не смешивать компании. Особенно это касается отношений. Типа, пусть она там со своей подругой, там, я там со своими друзьями, вот это все перемешивать компании, это... Ну, они же не просто так разные, потому что это разные люди. Они, не, может, и не подружатся. Да, Кирилл? Ну, ты когда-нибудь, вот у тебя был такой случай, что ты... привел какого-нибудь друга в какую-нибудь новую компанию, он прям вообще...
4: Это друг обычно я, да, я там неловко чувствую как-то.
0: И ты, и все такие думают, что он этого лошару привел, да, и ты сидишь тоже, тебе неудобно, не знаешь, с чего начать, как-то стараешься постоянно за этого друга держаться, а когда он отходит куда-то, ты чувствуешь себя как котенок брошенный. И беспомощная абсолютно. Ты сидишь, друг твой отошел куда-то в толчок, и ты как бы и не знаешь, что делать в этот момент. К чему эти неловкости? Зачем?
4: Да, особенно остаться там наедине, если там с парнем, как это, подруги твоей женщины, вот это вот. Они куда-то ушли.
0: С парнем твоей женщины.
4: С парнем твоей женщины самое страшное оказаться наедине. Ну вот это, остаться наедине с людьми, которых ты впервые видишь, и сидеть там что-то, поддерживать беседу какую-то пластмассовую.
0: Ну блин, или знаешь, или с парнем своей подруги, а ты типа знаешь больше, чем он должен знать, вот такое вот. И вы вдвоем такие сидите, и ты такой, ну, Степан, чего уж тут.
4: Такая погода сегодня. Ну, лето скоро, да, солнце.
0: А у тебя в голове как ты...
4: А у тебя в голове как аннигилироваться прямо сейчас?
0: Да-да-да.
5: Новые на новом. Егор Крид и Артик Асти. Карма.
6: Ты

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
9: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Ура, премия!
15: И мне пришла.
14: И мне.
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
15: О, да.
17: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Хотелось бы что-нибудь классическое поставить, и я вот такую песню нашел у нас здесь. Решил, что почему нет.

0: фраза «депрессия» играет, написали сейчас в чате. Это вообще-то триада «Белый танец», это классика, это знать надо, что за «депрессия» играет.
1: Ну депрессия. А что, время хихихаха, что ли?
0: Это еще крутить. И не депрессия. Я, если хотите, такой депрессивный трек включу, там вообще все... По депрессивным трекам это всегда было ко мне. Я в этом кое-что понимаю. Да вообще по поводу любых треков всегда ко мне. Любой трек и любая жизненная ситуация у меня на этот трек есть. Вот допустим.
1: Ну, например, «Мистер Кредо, плачет Азия».
0: На какой случай жизненный?
1: Да.
0: Ну, я не знаю, например, когда... Да я не буду, ты что, сейчас я скажу там какие-то, настрою какие-то против себя группировки.
2: Мама Азия, далекая, там чего там страна, плачет Азия.
0: Да нет, у меня есть случай на это.
1: Даже серьезно? Но я просто так пальцем не был. Вчера только слушал этот
0: трек. Я не буду, но я не знаю.
1: Ну ладно.
0: Ну другой какой-то.
1: Ну хорошо, там Наталья Ветлицкая, «Пчелы».
0: Ну когда ты, допустим... А как там поется, я не знаю.
1: Пчелы, пчелы, дикие пчелы улетели. Пчелы, пчелы, дикие пчелы.
0: Ну, я предполагаю, что это можно как-то, допустим, когда ты снимаешься в сериале «Бригада». И ты пчела.
1: Да, ну да, вот, молодец.
0: Давай другой.
1: «Космос — это синий кеки на твоем теле».
0: Ну, когда
1: это ты, когда, допустим, ты играешь, да, в «Бригаде», и ты космос.
0: Ну, или так, или когда ты даешь, допустим, показания, это как его, снимаешь побои.
1: Да, или Александр Маршал, «Белый пепел». «Белый пепел». Это когда ты играешь в «Бригаде», и ты Саша Белый.
0: Белый. Ну, или, допустим, «Белый пепел», а как раз вот, ну, допустим, у «Крематория». Давай другую.
1: Все, больше нет песен.
0: Ну, давай ситуацию тогда.
1: Какую-нибудь ситуацию?
0: Ситуацию, а я песню под
1: нее. Приходишь ты в «Магнит», а там на тушенку перепутали ценник. И стоишь на кассе, и дороже на 3 рубля.
0: Ну, типа, это как его, песня про... сейчас. Дороже на 3 рубля?
1: Да, да. Ну, то есть она там стоит, допустим, 84 рубля, ага, а на кассе узнаешь, что 87.
0: Не 67?
1: Не 69.
0: 87. Ну, есть, но она, типа, это... Ты обманула меня, кассирша.
1: Есть такая песня?
0: Ну, известная.
1: Это кто, Стас Михайлов?
0: Да.
2: Ты обманула меня, кассирша.
0: Давай сейчас ситуацию.
1: Ситуацию. Ну, приходишь на работу, допустим, в 7-10 утра, а меня нет в студии.
0: Вокруг людей куча, но меня не будет. Я хочу, чтобы ты почувствовал, каково это. Давай другую.
1: Гениально.
0: Другую.
1: Идешь с девушкой, да, на свидание, гуляешь, и тут надавило.
0: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Другую.
1: Все.
0: Ну, любую. Прикольная игра.
1: Тебя на тротуаре сбил самокатчик.
0: Самокатчик?
1: Самокатчик.
0: И он меня сбил.
1: Ну да. Ну чуть-чуть. Нет, ты жив-здоров, но сбил. Ну чуть-чуть лежишь.
0: Лежу. Тогда такая песня, смотри. Почему так легко снег? Я за ним упаду в дождь. Почему?
1: Потрясающе.
0: И ты не придешь.
1: Да? А почему именно эта песня?
0: Ну, потому что ты лежишь и думаешь, почему именно я. Давайте, накидывайте тоже ситуации. Ситуации накидывайте, вы какую-то любую ситуацию, я вам песню.
1: Ну и вот в этом, в Макдачной, наггетсов 6 заказал, а тебе дали 7. Ну, день удачливый, хороший, удачный.
0: Самый лучший день. Проходил вчера, да. Другую. Накидывайте.
1: Давайте
0: ситуацию.
1: Вы, ребят, подключайтесь. У меня закончились ситуации.
0: Ситуации закончились. Погнали. Вы любую ситуацию, я вам песню на это. Заходишь в лес, а там медведь. Ну, любую песню группы «Маша и медведь». Но... Я вам песню на это. Заходишь в лес, а там медведь. Ну, любую песню группы «Маша и медведь».
1: Ну, медведь, он же в машину должен

0: про то, как про я улиткой захожу в бар. По барам в пьяном угаре, что же ты, парень, снова вспоминаешь о том. Песня так... Слушай, Кенни реально умер. Ну, тут, допустим, песня «Кенни реально умер».
1: «Опустела без тебя земля».
0: Ну, например, да. Или «Что ж ты, фраер, сдал назад?»
1: «В поликлинике бабки пропустили тебя без очереди», вот Сергей подсказывает.
0: Ну, тут это, как его, про бабульку песня, которая...
1: «Я люблю бабульку».
0: Да, вот это вот. «Твоя любимая шаурмишная сгорела». Песня «Моя любимая шаурмишная сгорела». Песня такая, сейчас. Мне просто надо подумать.
1: Так, шаурмичка сгорела, так. Ну, все живы, конечно же.
0: Ну, сентябрь горит, убийца плачет. Ну, не подходит, ладно. Шаурмичка сгорела. Ну, вот это «Плачет Азия», как ты сказал.
1: Все хорошо.
0: Что?
1: Закольцевали эту игру потрясающе.
0: Да, все, теперь отдыхаем.
2: Реклама.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. «Тепло РФ», улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Архитектор.
7: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В «Архитекторе» найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. «Архитектор» красиво и надолго.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от «Ситна» почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. «Ситна» – лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
11: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: моменты.
1: Супер!
2: Новая.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом...
2: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе. Ну, вы радио, суперхиты и суперновинки на базе. Возьми телефон, детка, я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил на тебя сотня и наверх еще сотня.
3: Все, крышман слетел у пацана.
2: Это правда.
3: Потеряли пацана.
2: Это правда.
3: Офигеть, я смотрел видос вчера, как в там Сан-Франциско или где-то в Беверли-Хиллз приезжают беспилотные такси. Просто реально вызываешь по приложению тачку, и приезжает пустая машина, никого нет. И ты просто, люди садятся, вот так человек садится, уже в приложении вбит конечная точка, и просто руль вот так выкручивается, и она едет по городу немедленно, 20 км в час, а прям нормально, там 50-60, да? Охренеть. Я прям начал заниматься, это чудо какое-то, просто руль крутится, педали жмут, что это такое? Значит, я пошел разбираться, у нас же вон эти Яндекс.Тачки тусуются постоянно по городу, видишь, да, там, сям. А это они тусуются уже, мне кажется, лет 8, наверное. Да. Полез смотреть, у нас, оказывается, все уперлось в юридические движухи.
2: А, да?
3: Да, не запускают, потому что непонятно, как это урегулировать, кто будет в случае ДТП платить, там что, как страхователи не особо хотят страховать такие тачки. Вообще-то какие еще ДТП? Надеемся, там не будет никаких ДТП.
2: Ну, хотелось бы.
3: А эксперты говорят, что уже типа сегодня могут внедрить. Вот могли бы, если бы не юристы, да. А еще, ну, там интернет нужен хороший, чтобы очень быстро все работало, да. Может, поэтому, я не знаю, там, ну...
2: Ну, а как не будет ДТП? Ну, едешь ты на этом такси беспилотном, и едешь, она аккуратно едет, а какой-нибудь абраган все равно в тебя на 180 врезается.
3: Ну, да, я вот не представляю, как может машина вот в таком оживленном городе ехать сама. Видимо, там мало тачек, вот там, где они курсируют. У нас, наверное, да. У нас ты так во все глаза и это смотришь, все равно кто-нибудь может в тебя влепиться, или ты...
2: Плюс это, наверное, мне кажется, такие технологии дорого будет. В Америке же дорогое такси, как бы там ни казалось, а у нас одно из самых дешевых такси, при том, что так нам кажется дорого, все равно у нас одно из самых дешевых такси в мире.
3: Да, безусловно.
2: И за такие технологии, наверное, придется доплатить все-таки. Ну, вот ты готов был бы там... Не как аттракцион, а каждый день, допустим.
3: Да, это вопрос дискуссионный. Как аттракцион... Разочек я прокатнулся, другой, а так... Ну, ты прикинь, садишься, и никого нет в машине.
2: Ну, да.
3: Ну, у нас сразу найдутся умники, которые начнут там подруливать, что-нибудь такое делать.
2: Ну, видишь, тоже вот в Москве же были способы внедрить новые какие-то виды транспорта, которые, опять же, все использовали как аттракцион просто. Вот монорельс данного ДНХ, который там в последние уже, ну, его уже перестали там поезда ездить.
3: Да, вот, по-моему, в прошлом году закрыли.
2: Хотя его использовали в основном просто как аттракцион, прокатиться на монорельсе, идея-то была неплохая. Потом вот эти речные трамвайчики, которые там чуть ли не как по карте там МЦК можно было пересесть. Ну, я, допустим, из моей компании, я ни одного человека не знаю, кто прям... Ты ездил?
3: Нет, не ездил. Я их все время вижу. Они футуристично очень выглядят, красиво. И я так не понял, они там не беспилотные случайно? Там
2: я не знаю.
3: С чуваком? Ну, тоже круто, конечно.
2: Да, выглядит прикольно. Но не так прикольно, как Олег.
3: Олег, здравствуйте.
4: Ничего себе, вы на меня
3: переключились. Как у вас дела? Что новенького? Как, сколько что спали новенького? Сегодня?
4: Я сегодня проспал в очередной раз, не поставил вам детскую минутку.
2: Ужас просто.
4: Уважаемый Кирилл Игоревич.
2: Нам пришлось, ты бы знал, Кирилл, когда ты ему детскую песню не ставишь, он теряется как-то.
3: Конечно, глазками вот так ищу песенку, я не могу найти. Олег, да, учитывая, что это абсолютно не твоя обязанность, все равно тут пипец, ну ты вообще.
2: Чтоб ты понимал, нам сегодня пришлось слушать «Бабушка, бабулька», то есть, ну...
4: А, кстати, хорошая песня.
3: Хорошая, хитовая.
2: Я кое-как Кириллу уговорил поставить «Ванди Бог», «Ты ушла».
3: Ну, «Бабушка, бабулька», рот закрой и ешь.
2: Олег, поставь завтра «За мая» про Василия, давно не слушали.
4: Да без проблем.
2: За мая.
4: Под этот биток танцует сладенький Василий.
3: Вот этот человек, который подбирает песни для детской
2: минутки. Я как будто бы в секунде от того, чтобы сейчас ее поставить, но не буду, ладно. Оставим это на завтра на 7:35. А сейчас послушаем другую песню. Я вот нашел здесь в папке классная песня, она мне очень нравится, и я, может быть, даже на нее бэки буду делать, извините. Потому что, когда я слышу эту песню, я не могу не подпевать ей.
4: Бэки буду делать, и извините.
3: Спасибо.
2: Спасибо. Новое радио. 1+1.

0: Они снимали напротив Ховринской заброшенной больницы. И больницы уже нет. 2008 это год, когда это было вообще. 18 лет назад. Ничего себе. Люди, которые в 2008 родились, они уже... Что, в этом году им уже можно, блин, покупать? Вообще, Кирилл, представляешь? И ты в 2008 уже на радио.
1: Я в 2008 уже ого-го.
2: Да. Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Неделька без гостей у нас выдалась. Неделька. Кирилл подумал вначале, что я про его трусы, а я про... Неделя без гостей у нас выдалась, поэтому болтаем, о чем попало, просто поем, делаем, что хотим. Я вот по поводу хотел высказаться, не так давно обратил внимание. Вот я так или иначе практически каждый день, ну, за редким исключением, захожу в какие-нибудь кофейни, ну, точнее, в одну и ту же, и покупаю кофе. Капучино большой. И вот мне интересно, вот они вот, вот это сердечко мне зачем потом в конце рисуют? Мне не надо сердечко, на просто налейте. Нет, ну в кофе вот он наливает, а-а-а. И потом пена, и вот он из этой пены вот так вот сердечко
1: делает.
0: Потому
1: что выглядишь как человек, которому хочется сердечко нарисовать.
0: Я думаю, можно просто кофе мне налить, мне не надо никакое сердечко.
1: Ну это же Москва, здесь такие люди, знаешь, им надо, чтобы эстетика была, понимаешь?
0: Ну вот, я думаю, ладно, ну девочкам они это сердечко рисуют, мне не надо. Не рисуйте мне сердечко в кофейне, пожалуйста.
1: Приезжай к нам в Липецк, тебе вон в целлофановый пакет нальют нормально, и все.
0: И это плюнут.
1: Три в одном.
0: И плюнут, Олег
1: так,
0: говорит.
1: Ладно, я шучу, ну, сейчас еще тоже подумайте, это просто прикол.
0: Конечно.
1: Знаешь, какой у нас кофе вкус? Вообще кофейная столица Черноземья.
0: Да?
1: Только что придумал.
0: Поволжье, как я вчера сказал.
1: Да-да, Артем думает, что мы в Поволжье находимся. Это не важно. Главное, чтобы у тебя все хорошо было.
0: Ну, кстати, одно время, я насколько понимаю, Пермь была прям кофейная столицей, потому что количество кофейных палаток, которые там было, ну, они были буквально на каждом углу. Я помню, я тогда еще, это было, может, ну, больше 10 лет назад, я ездил в Пермь и думал, нифига себе, сколько кофеин. Ну, в Москву приезжаешь, их, ну, меньше было в миллион раз просто. Сейчас они и в Москве, конечно, на каждом углу, но в Перми, угу. Прям, там, знаешь, там, как объяснить? В Москве кофейня — это в любом случае какое-то помещение. То есть это тебе надо в какой-то дом зайти. А в Перми это просто типа, ну вот, киоск, так. Палаточка или что-то еще. Вот так. И там они на каждом углу были, как будто бы кофе, кофе, кофе, кофе. В Москве оно, наверное, в Москве такого не помню, не было.
1: Ладно.
0: Все. Не рисуйте мне сердечко в кофейне, ясно?
1: А что тебе рисовать?
0: Ну, просто кофе налейте. Все.
1: Просто кофе дома попей.
0: И вообще, по поводу кофеин, у меня тоже вопрос возникает каждый раз. Вот, почему у нас тоже не прижилась культура вот этих биг-сайз напитков? Потому что вон показывают постоянно какие-то американские фильмы, и там идет этот чувак с 1,5-литровым стаканом Кока-Колы. И у нас тоже. У нас такого, во-первых, нету. Что-то пытались в Бургер Кинге там внедрить какие-то большие стаканы. А кофе? Ну, что это за 0,4 капучино вообще? Это для кого?
1: В литруху надо наливать, конечно.
0: Так хотелось бы. Я не знаю, вот я хожу в одну кофейню, там максимальный объем 550 миллилитров кофе. Ну, это еще куда ни шло. Тем не менее, мне все равно хотелось бы, ну, сделайте литровый какой-то. Ты угораешь с того, как я сижу?
1: Ребят, включите трансляцию, это я не могу. Right round, все это, в кепке, и вот у него руки торчат. Ой, в этой, в кепке, а, ты без кепки, он без кепки, ощущение, что в кепке. И сидит эта футболка у него, она как будто бы лонгслив и полные рукава.
0: Ну нет, сейчас-то я специально засунул.
1: У него только кисти торчат вот так вот.
2: Ну вот, да. И там кофе, кофе, наливайте в 1,5-литровую.
0: Это маленькие что... стаканы кофе, сделайте большие уже.
1: Пастор какой-то, отпустите мне грехи.
0: Слишком маленькие, 0,4 это мало вообще-то. Ну сделайте, блин, 0,5, 0,6, 0,7, до 0,8 кофе сделайте. Что за 0,4?
1: Ребят, что за 0,4? Сделайте нормально. Сколько можно, я Рантрамп. Не делайте мне сердечко, ребята.
0: Ну вот тебя устраивают эти маленькие стаканы кофе?
1: Меня вообще не устраивают эти маленькие стаканы.
0: Меня не устраивают,
1: кофе.
0: Я хочу литровый. Так что, пожалуйста, хоть какая-то кофе. Я понимаю, что придется два. Ну, типа, сделайте два раза просто по 0,4. Да короче. Ну это какая-то, блин, я не знаю.
1: Чем два раза по 0,4 кофе, лучше один раз 0,5.
0: Вот говорят АЗС, и назвали название, есть литровый кофе.
1: Все, выезжаем туда.
0: Парни, есть 0,6 литра, я беру капуч на полдня. Да 0,6 литра это просто глотнуть хотя бы чуть-чуть кофе. 0,6. Как можно выпить капучино 0,3, типа, и ты такой, беру капучино и 0,3. Я поэтому ни в каких заведениях, типа, ресторанного типа, никогда не покупаю кофе, потому что там они, ты говоришь, мне капучино, и они приносят тебе вот этот стеклянные кружки, вот эта вот маленькая кружка, и там капучино. Это ты для кого вообще приготовил? Там так мало кофе. Стеклянный вот это, 180 миллилитров капучино. Сам пей его, 180 миллилитров. Я тебе чё?
3: Все?
0: Даешь биг-сайз напитки в общество. Чтобы ты взял большой такой стакан литровый и пошел по парку Горького нормально погулять.
1: Двумя руками вот так идешь, держишь.
0: Да!
1: Да.
0: Ну согласись, круто вот эти большие стаканы. Идешь с колой этой полуторалитровой такой, их вообще на тебе надолго. Нет, блин. 0,3.
3: Да. Проблема москвичей, ребят, рубрика.
4: Кофе в неправильной таре наливают нам. Сердечко сделали.
0: Пишет, я максимально 0,3 могу выпить.
4: Испортили настроение.
0: Сделайте опцию для супербольших любителей кофе, да и вообще попить. Я вот любитель напитков, люблю вот попить.
3: Почему это вы в шортах? Денег нет на полноценные брюки.
0: Да.
3: Только наполовину.
0: Да. Я поэтому только, у меня низ только штанов.
4: Мы с ним одни штаны на двоих купили, я верх оставил, он низ. В нижней части, чисто от кроссовок до колена.
0: Да.
4: А вообще-то 32 градуса жара.
0: Ну ничего так.
4: Поэтому.
0: Ладно, отдыхаем.
4: Пока.
5: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама.
6: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
7: Самокаты Rush Action.
8: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
11: Телефон доставки 58-11-58.
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

Радио.ру. Супер. Новое радио.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Парни, я что вспомнил тут? Оказывается, мы же вообще-то давно втроем ничего не пели. Такое, чтобы делегировать каждый куплет или припев на каждого человека, заставляем только Олега петь или поем отдельно от Олега. Почему бы нам не спеть всем вместе, втроем, какую-нибудь хорошую песню? Как вы оцениваете такой перформанс, господа?
3: Олег.
4: Ну, раз мы используем слова «перформанс», я согласен на такой experience.
2: Олег согласен, Кирилл.
3: Ну, давайте.
2: Смотрите, я выбрал такую песню, такую хорошую и интересную песню, которая называется «Мияги минор» и «Эндшпиль». Я предлагаю делегировать как? Смотрите, я первый куплет, Кирилл припев, Олег второй куплет, Кирилл припев. Потому что Кирилл припевный чел, он всегда припевы поет. И у него... Кирилл рожден для припевов.
3: Спасибо.
2: Ну что?
3: Ну, это сложная задачка.
2: Ну...
3: Я сам будто наказываю. Вот это все.
2: Да-да-да-да-да-да. Ну, у тебя припев будет. Мое тело минор,
3: полю не жалей, тело минор. Ой, я сейчас облажаюсь.
2: Да мы все сейчас, ну и что? Зато вместе пойдем на дно, как настоящие...
5: Я не буду стараться, как получится, так получится.
2: Как настоящие друзья и кореша.
5: Да, мы же дружбаны с вами, пацаны. Олеган, Тёмыч, давайте,
2: мужики! Давайте,
5: и песни.
2: Так, погнали. Все, собираемся.
6: Мияги.
7: Энди Панда.
6: Мияги.

0: Лоу-фай, тело минор, как и трек зай. Понял, чувства эти подвели меня. Я запомнил, till we die. Тело минор, я не веселюсь, тело минор. Ну-ка улыбнись, чтобы вспомнить жизнь, задышать полной грудью и вон. Знаю, что люди несут в своем боди грустные судьбы. Я тоже отчасти такой же Ронин на перепутье. Куда занесет мое дело, и тот счастливчик постойте. И отражение радость, только не беспокойте.
1: Отражение
0: радость, только не беспокойте.

0: Ну, смотрите, давайте попробуем по местам расставить.
1: Ну, первое у Артема.
0: Первое у Артема, конечно. Второе Олег, и Кирилл хуже всех получилось.
1: Ну да, потому что у меня все равно Трофим получается.
0: Да, у него потому что там...
1: А у меня все время там вот звучит минор.
0: А у меня тело минор, душа не жалеет.
1: А у меня в голове, да, я пою мое тело минор, а в голове шашлычок под коньячок. Вкусно очень. Я хотел бы... Песня такая красивая, серьезная. Мы взяли ее.
2: Шашлычка хочется.
0: Более не жалей ты тело минор. Боли не трожь, мою душу недоношенную тело минор.
1: Мне кажется, мы как-то на святое покусились, опошлили песню.
0: Почему?
1: Потому что там, скорее всего, вложены какие-то переживания.
0: Да, мы их, и передали.
1: Ну ладно.
0: Мы передали их вообще, ну, просто в какой-то момент.
2: Не, хорошо получилось.
1: Да?
2: Кроме вот второго куплета, вот там барахло был полное.
0: Да нет. Да нет, там нормально было, просто в какой-то момент тебя повело просто.
1: А прикинь, а Настя на концерте такая спела песню, повело, и такая, блин, не, ну хорошо, сейчас получилось, особенно второй куплет. Оценивает сама себя.

Вот а Настя, это, конечно, хорошо, но у меня, знаете, вот какое настроение. И причем как будто не только сегодня, а вообще всегда, постоянно. Вообще, вот такое вот. Это, наверное, весна так влияет все-таки.

Вот каждый раз, когда Никельбэк начинает играть, я сразу представляю, точнее не представляю, вспоминаю, как Айвен приходил к нам, певец. И он прям как Чад Крюгер спел вообще один в один. Даже может быть лучше.

0: Кирилл, а мне интересно, ты вот в этом плане такой же, как и я, или нет? Я когда говорю имя какого-то артиста, ну, точнее, участника какой-то группы, там, я говорю, Дэйв Ганн или Чад Крюгер, сказал и потом пошел гуглить, правильно ли я назвал, он ли был там, или это другой какой-то человек.
1: Я всех знаю просто.
0: Нет, ты всех знаешь.
1: Вячеслав Малежик, я знаю, что его так зовут.
0: Бутусов,
1: конечно,
0: да.
1: Ведь, да.
0: Потом Сергей Минаев.
1: Да, абсолютно верно. Вот. И тот, и другой.
0: Да. Ну, кстати, по поводу и того, и другого. Я недавно смотрел выпуск Минаева про что-то. И он говорит, приглашаю вас на свои концерты. Я такой, в смысле? На какие?

0: Кирилл, вот ты, кстати, как специалист, не дай людям песню послушать, ну, ничего страшного. Ты как специалист по
1: творчеству
0: игре...
1: группы Лес?
0: Нет, по игре на гитаре на каких-то тусовках домашних. Вот смотри, я достаю, допустим, гитару так. И начинаю петь Nickelback Rockstar. В этот момент все офигеют или скажут мне подмыться и лучше спеть нормальную какую-нибудь песню «Батарейка».
1: Да, конечно, «Батарейка». Ну, какой, да? Какой Nickelback, ты че?
0: Я потому что всегда удивлялся, вот люди, которые умеют играть на гитаре, почему они не играют там...
1: Нет, только «Батарейка». То,
0: почему они, да, не играют какие-то, ну...
2: Да, там дети песни, вашей типа... маме скоро 17, вы там поймете потом, чай, вот это да. Все надо петь. Но есть определенно, не надо быть
0: то
2: выскочкой.
0: То есть не возникает у них желания там Робби Уильямса?
2: Нет, ты че, у меня и других что ли? Ну-ка быстро пой чай.
0: Да?
2: Конечно.
0: Аргентина, Ямайка.
2: Да, пой чай, пей чай.
0: Ладно.
3: Сегодня у меня в гостях певица Виктория Дайнеко.
4: Возможно, моя фамилия и имя где-то затерялось.
3: Ты до сих пор не дошла до своего пика.
4: У меня никогда не было желания чего-то достичь фантастического. Да, у меня были какие-то значимые события в жизни, там, «Фабрика звезд».
5: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на YouTube. Ведущий Никита Никитин. Не дочь. 18+. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
6: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
7: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
6: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
5: Шоу «Лэп» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем Сода. Эй Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новые стадионные шоу «Лэп». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.

0: Напоследок обсуждаем мы сегодня такую историю. Институт дружбы. Угасающее явление, потому что нам теперь не нужны друзья для этого быстрого дофамина. У нас есть рилсы и тиктоки. Нам теперь друзья не нужны для того, чтобы получать удовольствие от жизни. Ну, ни для кого не секрет, что действительно наступает, ну, и уже наступила какая-то эра одиночества. Все сами по себе, никто никому не нужен. У вас как? Вы пытаетесь свою эту, вот эту бричку в виде дружбы допинать?
1: Ну, мы уже эти самые бумеры, все остальные там поколения Y, понятно, мы еще по старой памяти встречаемся. А вот, ну, молодежь-то, она вот так тусуется, как мы? Встречается ли она? Но... Думаю, что да. Те, кто Z, там Альфа уже взрослые,
0: я
1: да?
0: Я думаю, сколько? Молодежь, ну какая считается? Вот та молодежь, когда ты дружишь с людьми, потому что только они твоего размера, вот тогда, ну, типа, когда тебе 7...
1: Тогда... Нет, когда подростки уже там 14-16 лет. Вот я вижу, что в торговых центрах они тусуются все равно.
0: Мне кажется, в том возрасте ты встречаешься, чуть позже ты перестаешь. Я думаю, знаешь почему? Потому что в таком возрасте для тебя социализация все-таки сильно влияет на тебя и на то, как ты себя чувствуешь в обществе. Ты когда один в таком возрасте, ты чувствуешь себя изгоем, отшельником, никому не нужным. Это когда ты подрастаешь, ты думаешь, да пошли они все нахрен. А когда в детстве тебе нужна эта компания. Потому что если ты не в компании, ты отбившийся.
1: Ну, лох.
0: Ну да.
1: 8495-232-1632. Давайте поговорим, да. Как у вас дело обстоит.
0: Поэтому в том возрасте, в таком возрасте, я, знаешь, тоже вспоминаю, как я там дружил в школе с такими людьми, с которыми никогда бы и не дружить не стал. А ну надо тогда было. А как иначе? Алло, привет.
2: Алло, здорово. Меня зовут Толян, я из Тамбова.
1: Ну, привет, тут, Толян. Тут опять все понятно. Толян.
0: Толямба.
1: Толямба, у тебя друзей много, Толян?
2: Пять.
1: Пять, неплохо, неплохо.
0: Давай всех по именам попробуем вспомнить.
1: Есть ли там Саня среди них?
2: Вообще на раз. Нет, Саня. Есть Петя, есть Макс, есть Леха, есть Диман. Диман. Есть еще один Леха.
1: Толямба, а ты как познакомился с этими ребятами? Вы учились вместе или вы на работе
0: познакомились?
2: Нет, это все с детства как-то в одной компании. Кто-то переехал к нам туда-сюда, и все с детства все закрутилось. Ага. И так мы уже лет по 20 все знакомы.
1: Класс. Ну вот у вас есть, например, жены, там уже дети, свои заботы. Это мешает, конечно, вам встречаться? Конечно. Или вы, тем не менее, практикуете встречи?
2: Ну, это происходит реже, но все-таки мы встречаемся.
1: А когда вы встречаетесь, вы что делаете?
2: Отдыхаем, общаемся.
1: Ну, под словом бывает, «отдыхаем» мы поняли,
0: да,
1: что
0: вот
1: вы делаете.
0: Да, вот это вот слово на букву «Б», которое начинается на «Б» и заканчивается на «ухаем».
2: Шашлычки с семьями, шашлычки, угу. Природа.
1: А шашлыки вы киселем запиваете, правильно?
2: Да.
0: Да. Кириллу тяжело просто осознать, что, оказывается, можно просто квас.
1: Почему? Почему? Можно квасом, да.
0: Можно, но зачем?
1: Ну, квасить, в смысле.
0: Да.
1: Ну, круто.
2: Ну, мы обычно встречаемся, кто-то всегда за рулем и так далее, поэтому мы стараемся.
1: Толик, а вот Артем переживает, что, типа, 20 лет вы одни и те же истории друг другу рассказываете. Как ты это прокомментируешь?
2: Ну, как же, 20 лет одни и те же. Мы же там, грубо говоря, не каждый день видимся, а видимся там раз в неделю, а за неделю столько случится, может быть.
1: И вам реально интересно слушать истории друг друга, правильно?
2: Ну да, да и так, ужас. В общем, общаемся, рассказываем, что произошло.
0: Ну ты спроси, сколько Толяну лет, ты начни с этого, Толян.
1: Я чувствую, что Толяну где-то 37-38.
2: 37 будет.
0: Ну, конечно.
1: По голосу понятно. Толян, ну, да, красава, да, береги, да, да, друзей.
2: У меня и сын как бы гуляет, они сообщаются тоже друг с другом. Все, вот мы как раз с семьями.
0: Ну, хорошо.
1: Береги друзей. Да. Это пока. Большое счастье иметь друзей.
0: Угу.
1: И дружить с ними тоже.
2: Спасибо большое.
1: Пока. Спасибо тебе.
0: Трэ. Напишите в чат, кстати, мне интересно, остались ли у вас вот тот друг, который еще вот в детстве говорил, Сашка выйдет? Ну, вот этот вот друг, вы общаетесь с этим человеком еще до сих пор или нет? Потому что я пытался вспомнить, я дружил, когда ездил к бабушке в Пермь, в детстве дружил с парнем, и вот он постоянно приходил там, а Артем выйдет, Артем дома, и я клянусь, я не смог вспомнить, как его зовут. Я не... То ли Влад, то ли... Блин, Игорь, вообще, я не помню. Дружите ли вы с этим человеком до сих пор? Вот мне интересно. Поставьте плюс в чат. Еще мне понравилось тут вообще. Скинули фотографию, памятник какой-то. И я открываю, думаю, тут написано. Специально для Райтрауна сфоткал, так как он фанат Канье. Это в Армении памятник папе Ким Кардашьян. Я думаю, ничего себе человек закрутил. так как ты фанат Кани, я сфоткал для тебя папу бывшей жены Кани Веста.
1: Вот так.
0: Ничего себе. Подумали обо мне, спасибо.
1: Давай
0: приятно.
1: Еще.
0: Давай. Ты вот дружишь с этим человеком, Кирилл?
1: Вот недавно наша дружба закончилась, совпало это почему-то...
0: Потому что он тебе 500 рублей не
1: отдал. Да нет, это, совпало это с женитьбой.
0: А, вот этот человек, который прибегал, говорил, а Кирилл выйдет?
1: Да, друг детства, да, самого, который прям с самой юности.
0: И ты сразу забыл, как его зовут?
1: Нет,
0: тоже.
1: Я помню, просто естественным образом разошлись пути.
0: А ты не говорил, что женился? Алло, привет.
3: Здравствуйте.
0: Алло. О, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы?
3: Мое имя Сергей из Калужской области.
1: Ага. Серьезно. Сергей, серьезно. Здравствуйте.
0: Сергей,
1: еще раз.
0: Сколько вам лет? Ну, поделитесь. Расскажите этот секрет.
3: Секрет дружбы?
0: Нет, сколько тебе
1: лет,
0: Сергей?
1: Мы прослушали? Да. Может, связь пропадала?
3: 53.
1: 53.
0: Офигеть.
1: Ну, давайте, расскажите, какая самая длительная дружба вот у вас? С кем из друзей? Сколько вы? Лет 30, может быть, больше дружите?
3: Ну, сейчас скажу, 33 года.
0: 33 года? Это вы где познакомились, да, с этим человеком?
3: Мы познакомились с ним в городе Павлодар.
0: Так, ага. Ну, там просто...
3: Это бывшая Омская губерния, нынче Казахстан.
0: Ага, вы там жили?
3: Я там родился и жил до 25 лет.
0: Ага. И этот человек, он сейчас в Павлодаре или тоже в Калужской области?
3: Нет, он в Белоруссии.
1: И как же вы поддерживаете связь?
3: Абсолютно. Вот 3 июля поеду к нему на день рождения.
0: Ничего
1: вот
0: себе.
1: Вот так вот. Ну вы как, перезваниваетесь или переписываетесь? Как часто?
3: Ну, конечно. Ну, 3-4 раза в неделю точно.
1: Прикинь.
0: Ну, это такая дружба долгая. Это... Да. Это, знаешь, это как это брак, друг. Когда...
1: Давай. Это друг, это да. Друг.
3: Это как брат, вы правы, это проверенный.
0: Нет, не как
3: человек.
0: Брат.
1: Сейчас приготовьтесь, сейчас будет обесценивание.
0: Да нет,
1: поехали.
0: Я не говорю, какое обесценивание, я просто говорю, что такая долгая дружба, это как брак, когда тебе уже 60 лет, там уже нет смысла что-то разводиться, менять, уже додружить бы.
1: Нет, конца, тем не менее, жизнь может развести по углам, но вот в этом случае нет, повезло. Да. Хорошо. Тем более в разных местах живете, еще и созваниваетесь. Mm-hmm. Круто, круто, круто. У всех семьи, дети уже взрослые.
3: Это нормально все.
0: Вообще.
1: Дай бог.
0: Ну, давай, ну, пока.
1: Все, мы вам завидуем.
0: Да.
1: Сохраните эту дружбу.
0: Что сразу обесценивание-то? Не хотел я обесценивать, я просто сказал, что ты уже
1: надо
0: просто...
1: Пока ты начинаешь с интонацией «да», это всегда... Да. Это обычно значит «ой, да, это...»
0: Нет.
1: «Вчера видел шаровую молнию». «Ой, да!»
0: Я, ну нет, обесцениваю я все, конечно.
1: У нас на Тимирязевской динозавр живой.
0: Ну да.
1: Вот это как я слышу 4 года.
0: Каждый раз, когда кто-то говорит, зачем обесценивать чужие чувства, я такой, а почему я не могу этого делать вообще-то? Ну, могу, чего я обесцениваю? Потому что...
1: Ой, ты что там обесцениваешь?
0: Там? Конечно, что у вас там это все?
1: Друг, 33 года, господи.
0: Да, господи, 33 года. И что, они созваниваются там, договариваются.
1: Прям вы созваниваетесь.
0: Да. С детства это дружба.
1: Дружат они.
0: Так, ну ладно. Олег, вот ты как представитель...
1: О, кстати.
0: Ты как представитель все-таки поколения, которому уже не обязательно социализироваться и которому не надо додруживать уже до конца. Все-таки вот ты как раз... Сколько тебе? 26, да?
4: 27.
0: 27. Вот.
4: А может тебе 26?
1: Охренеть, я уже забыл, 27 офигеть. 27 уже.
0: Ты в твоем возрасте уже, да. Пора начинать отказываться от друзей в твоем возрасте.
1: Как у тебя? Как?
4: Ну, я скажу, что общение как-то сократилось. Mm-hmm. Но...
1: Потому что ты работаешь с утра до вечера.
4: Ну да, с утра до вечера работа. И у друзей также работа появилась.
0: Ага.
4: Раньше-то мы были все школьники или же какие-нибудь студенты,
0: ну, да.
4: Которые просто тратили время. И у друзей также работа появилась.
0: Ага.
4: Раньше-то мы были все школьники или же какие-нибудь студенты,
0: ну, да.
4: Которые просто тратили время, ну, ни на что.
0: Да.
4: А так

0: А что, есть такая проблемка?
1: Ну, есть.
2: Видишь, и он все равно ему лучший друг, Кирилл. Лучше
0: нет, у меня тоже так все нормально, да.
2: Ну, ладно.
0: Просто напоминаешь каждый день, да и все. А так дружите.
2: Так, все, ладно, на сегодня хватит.
0: Давайте. Что, уже среда, два дня осталось всего.
2: Два дня, и в пятницу у нас трансляция. Готовим питерскую шаверму настоящую.
1: Я хоть раз попробую.
2: Да не факт, что она получится у нас, поэтому.
1: Но я был в Питере, но ни разу не пробовал шаверму там.
0: Ну, возьми с собой закрепительное сразу на работу в пятницу.
1: Хорошо.
2: Потому что мы там закрепим этот день. Кулинарных способностей. Не. Я вас хоть раз кормил чем-то плохим.
0: Не, я-то не боюсь. Просто. Вот. Но, как бы, предупреждаю.
1: Перестраховаться, да.
2: Все, давайте.
0: Пока, до завтра.
3: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
5: Новое

0: Магнитогорский час дня. Новое радио.
1: Тревожность россиян впервые за 7 недель опустилась ниже 50%. Но обо всем по порядку. Кстати, правильно, да. Кто тревожится, тот не молодец. А утреннему шоу спасибо за бодрость. Примерно в том же ритме и темпе продолжу ближайшие 6 часов. С тобой я, Вадим Данилин. С помощью океанов, суперхитов, суперновинок.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

современная Бритни Спирс, как называют ее коллеги, Тед Макрай, Спорткар, суперхит в эфире нового. Ну и далее моя любимая рубрика «Потенциальный суперхит», рубрика для тех, кто не боится нового. Здесь я рассказываю, показываю тебе новинки, которые только-только вышли в свет, нигде еще толком не завирусились, но имеете на это шансы, потому что пипец как красиво. Сегодняшняя новинка... Ты знаешь, даже не новинка, но она настолько сильно вирусится сейчас в интернете, что даже топовые звезды под нее устраивают всевозможные рилсы. Кстати, да, вроде новинка, но в то же время точную дату создания трека я не нашел. 2 недели назад, по-моему. Оцени, уверен, что тебе она понравится, как и мне понравится. Очень понравится. Возможно, ты ее даже и слышал. Но это прямо сейчас топ-топ-ход-ход в эфире нового.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

0: Реклама. Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Автоплюс.
4: Jetour Silver, Магнитогорск.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае средство для мытья посуды капля Vox 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
4: Новое радио.

Рен Миллер со своим суперхитом в эфире нового решил череду новостей начать не с офисных, а вполне себе жизненных новостей. И первая гласит о том, что оказывается не каждая, 8 из 10 россиянок хотели бы отправиться в женский тур по России. Никогда не знал, что такие существуют. Оказывается, 80% женщин считают женские туры полезным форматом, 58% едут за отдых и сменой обстановки. Хотелось бы, конечно, провести опрос, как вы относитесь к женским турам. Ну вот взять девчонками, подругами собраться и куда-нибудь умотать на все выходные. Без детей, без всего, вот просто с подругами. Норм или стрём? Ну ладно, не время и не место. Камалинова и ёлка, не только очень скоро в продолжении эфира.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла!
5: И мне!
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
6: О, да!
8: Предложи не для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Где суперхиты? У нас в чарте.
9: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
9: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
9: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
9: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
9: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17:00.
9: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Поехали.
8: 16+.

0: Это Сергей Лазарев, его суперхит «Тут или там» в эфире «Нового». Я вышел в эфир ненадолго. Напомню тебе о том, что уже в эту пятницу, 22 мая, в Москве, в ВК-стадиум, случится большой сольный концерт певицы Мэри Гу. Одна из самых ярких поп-исполнительниц последних лет, которая завоевала сердца слушателей искренними текстами, душевными мелодиями и глубокой трогательной лирикой. На концерте прозвучат хиты «Твои любимые «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» и многие другие, и также и новинки. Тебя ждут яркие эмоции, живой звук и особенная атмосфера. Так что поторопись-ка купить лучшие места. 22 мая при поддержке Нового радио. Большой сольник Мэри Гу.
1: Реклама.
2: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
3: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы... Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели.

0: Ган Фригинес Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое – это вот это.

0: Магнитогорске 2.
1: Новое радио. Китай продлевает безвизовый режим для России до конца 2027 года. Так, просто напоминание о предстоящем отпуске. И это все новости к данной минуте. Тему отпуска продолжу чуть позже. Пока 20 минут музыки без рекламы на новом радио отсюда. Суперхиты, суперновинки only. Все, что сейчас для счастья нужно. И отпуск. Кстати, тут, пока будешь наслаждаться суперхитами, суперновинками, я в наших социальных сетях замечание одно небольшое сделал. Прокомментируй, пожалуйста. Обращаюсь ко всем девушкам, кто слушает новое радио сейчас. Девушки, скажите, пожалуйста, а что вам постоянно мешает ходить в платьях? Почему вы ходите в джинсах, а не в платьях? Девушки в платьях прекрасны.

Артик и Асти открыли новый музыкальный на новом. Так, все-таки вопрос актуальный пока. Что, девушки, что вам мешает весной и летом? Ну, хотя бы весной и летом ходить в платьях, а не как вот это вот в джинсах и всякое такое. Ведь девушки в платьях — это всегда королевы. Леонид Агутин, Анжелика Варум, кстати, эту тему сейчас продолжат. Напишите, пожалуйста. И если есть желание, если у вас, девочки, сейчас к вам обращаюсь, в наших социальных сетях, если есть желание и есть возможность, отправьте фото. Есть у вас фотографии вас в платьишках? Ну, давайте посмотрим на вас. Платье — это так красиво на женщине. Это женственно, а не вот эти вот джинсы, кроссовки и вся вот эта вот прочая лабуда какая-то. Есть фоточки с платьями, девочки? Поскидывайте, пожалуйста.

меня сейчас коллега, кстати, это не Мига довольна, суперхит на новом. Коллега у коллеги спросил, говорю, а что ты платье не носишь? Знаете, какая отмазок, кстати, дофига. Зайди в наши социальные сети, почитай, почему девочки платье не носят. Постоянно, перманентно. Отмазок овер дофига. Причем таких на самом деле. А коллега сказала следующее. Она говорит, а у меня ноги синие, потому что. Вот когда загорят, я говорю, а как они загорят в штанах-то? А вот это я не знаю, я еще не думала. Но пока ноги синие, я не буду.

0: конечно, дико извиняюсь. Бьянка и пицца, суперхит «Лети» в эфире «Нового», но хочется вставить 5 копеек, ну, как обычно. Что-то я когда молчу, мне страшно становится. Поэтому прямо сейчас монологом разражусь. В том плане, что попросил девочек ответить на вопрос в наших социальных сетях. Почему, что вам мешает носить платье, ну, в теплое время суток постоянно носить платье? Столько поводов не носить платье я никогда еще не читал. Спасибо огромное, что вы ответили. Там такие причины, что, про которые ты даже никогда не можешь подумать. Я по 100 раз наклоняюсь, например. Девочка пишет одна. Платье, вот у меня такое, в платье нельзя наклоняться. А как же культура поведения? Девочки, вы же знаете прекрасно вот этот этикет, когда наклоняться нельзя, а нужно приседать, если вы хотите что-то поднять с пола. Приседать нужно, а не наклоняться. Что ж вы свою эту привычку-то на улицу тащите? Ребята, девочки, милые мои, хорошие мои, вы же все такие прекрасные, тем более на улице жаришка, погода так и шепчет. Давайте, нет, спасибо огромное отдельное всем, кто скинул фотографии в своих платьишках, но давайте, наверное, это все соберем воедино сейчас, да, воедино, и устроим давно, сколько, пару месяцев, наверное, не было у нас никакой номинации. Давайте выберем самое красивое платьишко. Женский дождь устроим. Давайте. Скиньте свои фотографии в платьишках. Фотография, которая наберет больше всего лайков и победит наши номинации. Платьишки сейчас будем обсуждать. Мужики, заходите, обязательно посмотрите, лайкайте. Девочки, если есть у вас фотографии в платьишках, ну что вы вот в этих джинсах, как это, мужиковатые какие-то. Ну зачем? Платье, это ведь так женственно. Одна девочка написала, а вы нам дарите цветы, мы будем в платье ходить. Я так подофигел. Слушайте, ну серьезно. Подарите нам цветы, мы будем в платье ходить. А для себя, а? Давайте, девчат, быстренько все, бухгалтерия. Алло, бухгалтерия, прямо сейчас давайте скидывайте свои фотографии в платьюшках. Мы будем лайкать, я в эфир выходить не буду. Ты будешь наслаждаться суперхитами, суперновинками. Я буду все это активно очень лайкать в наших социальных сетях. Договорились? Будем выбирать самые красивые платьишко. Платье, лучшее платье 2026. Так сделаем. Не лето. Суперновинка от команды «Моя Мишель». Дэвид Гетта и Ники Минаж очень скоро в продолжении эфира. А я жду от вас фоточки.
1: Фоточки, давайте.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
3: Новое радио представляет
2: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастин».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58 11 58.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
3: Телефон доставки 58 11 58.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое радио.

0: радио.
1: Pureradio.ru.
2: Так, я минут на 15 умолкаю. Отсюда нон-стоп суперхитов, суперновинок продолжается. Напоминаю, девочки, у кого есть фоточки в платьях, давайте скидывайте в наши социальные сети. Устроим сейчас номинацию. Выберем лучшее, самое красивое платьюшко.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, Ян.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: Дима Билан, она моя, суперхит на новом, к нашему конкурсу. Ну, конкурс это как-то, знаете, старо звучит, к нашей номинации на самое красивое платьишко. Даже прибежали какие-то блогеры в наши социальные сети, чтобы поучаствовать в конкурсе. Девочки, продолжайте, скидывайте свои фотографии. Если у вас есть фотографии в платье, мы лучшее, самое красивое платье выбираем сегодня. Скидывайте фотографии. Мужики, женский дождь. Когда последний раз видели девушку в платье? Давным-давно. Да, давным-давно. Вот, зайдите, посмотрите. Самые красивые пролайкайте. Не лайкайте всех, пролайкайте самые красивые. Надо выбрать самое красивое платье сегодня. Наречем его лучшее платье мая. Майское платье. Вот. А, что-то хотел сказать я по поводу отпуска или про что-то я хотел сказать. А, нет, новость хотел рассказать очередную, пока ты фоточки скидываешь. Друг на час, знаешь, такую прописью, да, оказывается, зарабатывает до 200 тысяч рублей. Спрос на услугу за 5 лет вырос в 2,5 раза, и количество предложений втрое. В обязанности временных друзей входит отправка мемов, выслушивание нытья, совместные путешествия и имитация социальной жизни. С начинающими друзьями можно пообщаться за 150 рублей за 10 минут. Более опытные берут до 1000 рублей. Чаще всего услугой пользуются айтишники и удаленщики. Вот такая вот новость подоспела. Если вам нужен друг, я просто напоминаю, я тоже вот такой вот услугой пользуюсь. В смысле, мной пользуются. Есть даже уже отзывы, да. Уже ходил, уже встречался. Огромный привет человеку. Напишите, пожалуйста, отзыв про меня. Мне нужно тут. Что у нас далее по плану? Группа «Добро», группа «Винтаж» и не только.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Реклама. Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и юров, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
8: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03-66К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
7: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
10: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, но 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: богатстве? Столько условий!
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
15: Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль Агутинс. 10 дней музыки и творчество, живых выступлений и вдохновения, звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль Агутинс. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru.

0: коммуналка и просто вечная девочка. Мать троих детей, по-моему. Это Аня Плетнева, группа «Винтаж». В эфире нового со своим суперхитом «Мама Мия». Почему профессионалка? Потому что, наверное, все уже видели это видео. На недавнем выступлении в Москве Аня во время исполнения песни так разошлась. Ну, как обычно это бывает, отдается сполна своей профессии. Так разошлась, что упала со сцены просто, да. Другая бы артистка, знаешь, вот эта вот снобская и так далее, пока встала, пока раскачалась, песню, наверное, сначала бы начала и все прочее, отряхивается там, подозвала к себе всех этих прислуг и так далее. Аня тут же вскакивает и продолжает петь, как ни в чем не бывало, хотя там высота была огромная, а и тем более она упала не на пол, а на лестницу, как она еще ноги не переломала. Аня, короче, в очередной раз признаюсь тебе в любви огромной, ты сама все прекрасно знаешь. Все твои песни шикарные. Вот. Это все, что я хотел сказать сейчас. И продолжаю присылать, девочки, продолжайте присылать свои фотографии в платьях в наши социальные сети. Мы выбираем сегодня самое красивое платье. Быстренько скидываем.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские тели. Приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики,

0: Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
3: Новое радио.

0: новое радио. Новое на новом.
1: Всем привет, это Алекс Лим. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Так, значит, план таков. Я сейчас ухожу в наши соцсети искать фотографию девушки в платье, которая набрала больше всего лайков от слушателей. Тебя оставляю наедине с суперхитами, суперновинками, коих еще больше в новом на новом ожидается прямо отсюда. 20 минут без рекламы, дальше больше. Наслаждайся, приятного аппетита всем. Вадим Данилин тут и уже ушел.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: Артик Асти, их истеричка, суперхит Вопери Нового. По-быстрому выйду в эфир. Напомню тебе о том, что 6 июня в Life Arena состоится одно из главных событий года. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Не пропусти. Только послушай прямо сейчас лайнап этой премии, где в том числе, кстати, и Артик Асти участвуют. Филипп Киркоров, 6 июня, Life Arena. Дима Билан, Лолита, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Мот, Анна Асти, Леша Свик, Зиверт, Айсгергерт, Бонд с кнопкой, Владимир Пресняков, Золото, Ваня Дмитриенко, Мария Краймбери, Клава Кока, Леонид Агутин, The Haters, специальный гость группа Кино. Успей приобрести лучшие места. 6 июня, Live Arena. Главное событие года. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Приходи.
1: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Фрэш-ток.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Фрэш-ток.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.

0: Зеленый лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Jetour Dashing». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
5: «Jetour Silver», Магнитогорск.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.

0: Podstar.ru. Новое на новом.
1: Всем привет, я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Это Филатов и Кайрос «Иногда», суперхит на новом. Так, начнем эту историю сначала, эпопею. У слушательниц нового радио спросил, что вам, девушке, мешает теплое время года всегда ходить в платье? Потому что платье – это максимальная красота и женственность. Со мной согласятся все мужчины. Задал вопрос в наших социальных сетях, получил сотни поводов, причин каждое утро надевать кроссовки и джинсы. Ну и подводя небольшие итоги причин, назову главную, наверное. Как я понял, это ты не поверишь. Небритые ноги. Девочки, вы же девочки. Почему вы не носите платье каждый день? Небритые ноги. Да. На втором месте пишут «натирает». Что натирает, фиг его знает. Я так и не понял. После этого я попросил девушек прислать в наши соцсети также фотки в платьях. Получил сотни фоток. Мужчины, там женский дождь начался. И мы выбрали самое красивое платье этого месяца. Зайди, посмотри, как оно выглядит. Это самое красивое платье. У слушателей поставили наибольшее количество лайков этому платью. Коротенькое, простенькое, самое красивое.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
5: Архитектор.
6: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.

0: у сотрудников автосервиса.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от «Ситна» почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. «Ситна» – лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое – это мы.
8: Всем привет, с вами Хамали и Новоиз.
9: С вами Анет Сай.
10: С вами Рамиль.
11: С вами группа Добро.
12: Всем привет, с вами Звонки.
13: Всем привет, это Артик Расти.
14: Это Филатов и Кэрос.
15: Это Саня Эсте.
16: Это Сергей Лазарев.
17: Всем привет, меня зовут Йолка.
18: Всем привет, с вами Джонни.
19: Новое радио. Новое радио.
20: Присоединяйся погромче.
21: Uradio.ru.
22: Новое радио.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Фраза «нам нужно поговорить» используют только неопытные и невнимательные начальники, заявили HR-эксперты. Такая фраза парализует работу и наносит психологический вред сотрудникам. Так что, дорогие начальники, подбирайте выражение, пожалуйста, будьте так любезны. 20 минут музыки без рекламы далее.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Это не лето, доброе лунное, суперхит. В эфире нового «Добрую весть я принес тебе, надежда». Через 11 дней наступит лето, а там и до грандиозного опен-эйра рукой подать. Я сейчас говорю про масштабный ВК-фест, музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом. В этом году фестиваль пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Ну и сейчас, несколько минут назад, стало известно, что еще один город станет участником фестиваля. Эффектный, модный, уютный и очень красивый Нижний Новгород присоединился к ВК-фесту. Лайнап артистов настолько огромный, что не хватит всего моего эфирного времени зачитать всех, так что ищи в интернете. Лишь скажу, что в Москве ВК-фест пройдет 18-19 июля на ВДНХ. Казань, центр семьи Казан, 7 июня. Ну и Нижний Новгород, Стрелка, 11 июля. И самая главная новость, конечно же, то, что новое радио является генеральным информационным партнером ВК-фест 2026. Вот это вот да. Нижний Новгород, Казань, Москва. Готовьтесь.
1: 1+1. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
3: поставьте лучше Кеша вместо детской
4: музыки. Ну еще бы.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у говорят, костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева,
1: ну,
0: не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
9: Телефон доставки 58 11 58.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Для выгоревших и уставших анонсировал один там глэмпинг в Ярославской области. Гостям предлагают только спать, бодрствовать в гамаках и иногда гулять по лесу. За еду отвечают топовые шеф-повара, чтобы после ужина вам спалось максимально приятно. Только вот сколько стоит? Сколько стоит, сестра? Цены сюда, срочно. Цену очень хотеть.
1: Реклама.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
5: Это просто хахашка распирает изнутри.
4: Кирилл Калинин в кадре.
5: Приколист и талант.
4: И в центре главных музыкальных событий.
5: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
4: все, что звучит на новом, теперь на экране.
5: Музыкальные скоростя.
4: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
5: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
4: Новое радио.

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Муз.нью-радио.ру.
1: А может просто снег?

0: Гаязовым. Русская рулетка в эфире нового. Кстати, шикарный суперхит. По поводу рулетки, тем более русской. Пришли результаты нового исследования, которые показали, что женщины принимают верные решения после паузы. Короткое время на переваривание информации улучшает точность выбора. Иными словами, первый ответ, сказанный сразу, у женщин не всегда лучший, не всегда правильный. Так что, девочки, сначала думаем, долго думаем, а потом уже говорим. Иначе проблем не оберешься.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Это...

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Люди, которые отключают уведомления, реже чувствуют тревогу, потому что постоянные сигналы держат мозг в режиме ожидания. Помните, не каждый звук требует реакции. Это все новые всегда на минуте. Продолжаем красиво и максимально музыкально встречать экватор недели под суперхиты и суперновинки нового радио. Вадим Данилин все еще здесь. Весьма странно с тобой.

иду ко дну. Здесь могла бы звучать твоя суперновинка, но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Муз.нью-радио.ру.

0: Сейчас.
1: Это Лирик, его шикарная суперновинка Don't Go Mad в эфире нового. Но любовь приходит и уходит, а продолжение пока не придумал. Я просто нахожусь сейчас в сомнениях. Захотел что-то изменить. Весна пришла, уже лето близится. Захотел что-то изменить в своей жизни немного. Если у девушек это когда у них что-то меняется в жизни, они красят и стригут волосы, у мужчин все намного сложнее, согласись? Я решил сделать перестановку в квартире. Серьезно. Делаю я это никогда. Никогда не делаю. У меня все на своих местах. И переставлять, дополнять не очень хочется. А хочется. Я этот вопрос задал тебе в наших социальных сетях, дорогой мой слушатель. Делаешь ли ты перестановку в квартире? Глобальную, масштабную или нет? Если да, то как часто и зачем? Ну а если не делаешь, то почему? В данный момент я как-то обезьяна, знаешь, и красивая, и умная. Не могу определиться, в какую сторону уйти. Помогите, пожалуйста. Очень прошу, напишите, что у вас в плане перестановки. Делаете, не делаете, как часто, что двигаете и так далее.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов
4: и Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
5: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте JetTour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
6: Житур, Silver, Магнитогорск.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
4: Новое радио.

0: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Участвуй. Муз.нью-радио.ру.
2: Мне ты.

0: Всем привет! С вами Жень Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим.

0: фоне такой шикарной, красивой суперновинки в эфире «Нового радио» от Жени Трофимова «Комната культуры. Крайний снег» не могу не похвалиться. Не могу не похвалиться о том, что в Москве побит температурный рекорд 120-летней давности. Сегодня побит, гидрометеоцентр заявил об этом, 129-летней давности. На секундочку, сейчас в Москве плюс 31, и это не может не радовать. Я не знаю, как вы, а я прям в восторге. Я визжу просто.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, 3, 61.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
10: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102 542 0 29 68. Категория 6+.
9: Отправляйте и получайте переводы в приложении.

0: Да, кажется, мы начали забывать, как звучат настоящие суперхиты. Это Моджо со своим суперхитом категории «Не задушишь, не убьешь» в эфире Нового. Тем временем, чем ближе лето, тем больше новостей на эту тему приходит. Не могу не рассказать самое интересное. Ну, отсеиваю понемногу вместо тебя. Зачем тебе захламлять твой мозг? Я лучше свой захламлю. Должен будешь, отработаешь. Жалоба на мужские ноги в офисе может обернуться иском для того, кто жалуется, напомнили юристы. Дело в том, что в законодательство РФ не содержит норму длины мужской офисной одежды. Суд не примет иск о причинении морального вреда из-за вида мужских ног, зато такая жалоба может обернуться статьей о защите чести. И человека, ну, в частности, наверное, женщину все-таки, обяжут выплатить моральный ущерб. Так что, девочки, возвращаясь к предыдущей новости, лучше 100 раз подумайте, а потом выдайте, это все-таки актуальнее будет. Мотайте на ус, девочки, мы мчим дальше.
1: Реклама.
2: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Чанган, Чанган, это Чанган.
7: Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Магнитогорске 6.
1: Новые. Проснулись астрологи и выкатили утверждение. До конца мая усилится желание навести порядок в финансах. Рекомендуют в первую очередь пересмотреть все свои подписки. Ну и, конечно же, старые долги, чтобы в лето вступать максимально независимым. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к прекрасному. Суперхитам, суперновинкам. И я, Вадим Данилин, еще час с тобой.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

эфире нового я напоминаю, что 22 мая в ВК-стадиум Москва при поддержке нового радио певица даст большой сольный концерт. Одна из самых ярких поп-исполнительниц последних лет, которая завоевала сердца слушателей искренними текстами, душевными мелодиями и глубокой трогательной лирикой. Все это в пятницу, в эту пятницу успей купить билеты. На концерте прозвучат хиты, которые уже всем давным-давно полюбились, вроде Дисней, Косички и многие другие, а также новый релиз, в том числе, наверное, суперновинка «Заново». Тебя ждут яркие эмоции, живой звук и особенная атмосфера. Успей купить лучшие места. 22 мая ВК-стадиум при поддержке нового радио.

0: Шикарная суперновинка от Егора Крита и Артика Асти, «Карма» в эфире «Нового». Тем временем россиян призвали срочно скупать импортную технику и стройматериалы. На фоне падения доллара следующая возможность сделать покупки относительно дешево представится еще не скоро, говорят финансовые аналитики. Поэтому сейчас самое время купить запчасти для импортных авто, гаджеты, бытовые приборы, а также сделать ремонт. К вопросу, который я задал в наших социальных сетях. Ты знаешь, я не знаю, как ты вот тут получаешь зарплату и не знаешь, то ли купить тур и отправиться в кругосветное путешествие на год, то ли внести и заплатить очередной взнос по ипотеке. А теперь еще и технику покупать нужно. Ну, блин.
1: Вы еще не были в Авиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Авиленд.

0: всегда.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от Ситна почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. Ситна. Лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
7: Телефон доставки 58-11-58.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант АК 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: информация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
8: Уинстамарт-сервис, Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
9: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
10: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-542-29-68, категория 6+.
9: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
0: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: богатстве? Столько условий.
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: Где суперхиты? У нас в чарте.
14: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
14: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
14: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
14: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
14: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17:00.
14: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Поехали.
10: 16+.
0: Новое радио. Новое на новом.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы».

0: Джакон Киллиан, а суперхит «Асфальт» в эфире нового. Ты знаешь, за эфиром подумалось, как-то грешновато сидеть в офисе в такую жаришку, плюс 32 градуса. Так что я по-быстрому откланяюсь и буду таков эфир. Тема суперхитов, суперновинок уже продолжится с моими коллегами через 10 минут. Да и твой путь, мне кажется, до дома сегодня должен пролегать через какие-нибудь парки, скверы, кафехи и так далее, ибо жаришки много не бывает. Никогда. Да и скоро похолодание будет. Я не знаю, как в твоем городе вещание нового, в столице, да. Так что Вадим Данилин, да, обнял, приподнял. До завтра.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Желание со вчера не изменилось, сейчас бы простого, вот в All Inclusive, в Турцию. Ну а так, среда уже неплохо, середина недели, Дмитрий Лапиков у микрофона, и продолжаем с суперхитами и суперновинками.
2: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Это Ася и суперновинка под названием «Сильно так». Дальше еще больше классной музыки. Я пока не могу вкатиться в эфир, потому что, мне кажется, я получил тепловой удар или какой там может быть в Москве. Некоторые термометры показывают плюс 38. Вот. Будем охлаждаться с помощью музыки совсем скоро.
1: Ближе, так близко.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
4: Jetour Silver, Магнитогорск.
5: Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
12: Телефон доставки 58 11 58.

0: Трек, который по-прежнему успешно играет на курортах не только российских, но и зарубежных. Все подпевают, все танцуют. Это Татьяна Куртукова «Матушка». Дальше еще больше классной музыки. И я напомню, что меньше чем через полчаса начнется «Эвиленд». Красотка Эви уже здесь, поэтому ну, остается только дождаться. А до этого момента услышим Айову, Женю Трофимова, Робина Шульца, Анечку Асти. И новинка от группы «Винтаж» под названием «Малахит» появится в эфире буквально через пару минут.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимает самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
11: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май и июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Новые на новом.
16: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Я посмотрел, вот как будто бы трек вышел совсем недавно, но оказывается, он 2018 года. Немецкий диджей Робин Шульц и канадско-финская певица Эрика Сирола создали такой хит. По-настоящему летний, а вот для Москвы сейчас у нас плюс 30 с лишним. Вообще самое то. Надеюсь, у тебя проходит среда шикарно. Совсем скоро продолжим, так что будь с нами.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Архитектор.
7: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор, красивый надолго.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Новое радио.

0: Салют. Слушайте, Авиленд, меня зовут Эви, со мной, как всегда, на этой неделе Дмитрий Лапиков.
1: Hello.
0: Значит, что хочу вам сказать. В Москве сегодня просто неприлично жаркая жара. Плюс 38. Это адекватно. Ну, уже все. Я в начале недели не ныла, радовалась тому, что наконец-то классная летняя погода. А сейчас я понимаю, что вообще-то на эту погоду не предусмотрено никакой, в принципе, одежды адекватной. И что самое обидное, меня должны поддержать те, кто работают в офисе. Вот ты, значит, ходишь по улице полуголый, потому что тебе жарко буквально. Ты приходишь на работу, здесь дубачелло. Потому что у нас в студии кондер работает настолько холодно и сильно, что, значит, мне продолжь шею. Я подумала, я буду умнее, и я возьму с собой кофту и буду сидеть в кофте. Но это же невозможно. И в такие моменты я думаю о людях. Мы как-то вроде уже ныли на эту неделю, на этой неделе, на эту тему, что есть люди, у которых же есть форма, которые, в принципе, на работе не могут, например, надеть шорты какие-нибудь приколдесные или футболку. И они вот ходят и мучаются, и им жарко. И мне в эти моменты, конечно, становится чуть-чуть лучше, что не я одна страдаю. Но, конечно, их жалко немножечко. Что думаешь?
1: Как будто бы это все офисные сотрудники, кроме айтишки, нет?
0: Айтишники могут работать в шортах?
1: Ну, они такие, знаешь, им пофиг на все, поэтому ходят в шортах, да, 100%. В кроксах, в шортах вот это вот, а остальным как будто
0: я
1: бы...
0: Я вообще не представляю, потому что вот ты, например, работаешь на телеке, и я же знаю, что там вам нельзя никакой фривольности.
1: Да, и каждый раз, если ты приходишь в шортах, даже просто в редакцию, даже если тебе ничего не нужно, это встречается таким взглядом осуждения.
0: А если ты на съемку
1: приедешь в шортах. Но я так делал.
0: И как?
1: Я по пояс снимался, поэтому, но вообще, да, вообще на телеке ты не имеешь права. Так же, как зимой ты не можешь надеть шапку в прямом эфире.
0: И варежки, я знаю, ты не можешь.
1: Несмотря на то, что у тебя там хоть минус 40 на улице идет снег, да, такие правила.
0: Это ужасно, друзья. Поэтому, если у вас такая работа, где вы должны ходить в форме и носить много одежды, на случай, если вы тоже где-то вон в Москве или в области, и вы ощущаете эту жару, то я, конечно, вам сочувствую. Хотел сказать завидую. Нет, простите. Я что-то переиграла, перестаралась. Вот это главная причина вот моего сегодняшнего расстройства. Продула шею, и очень жарко, и мне не нравится. А знаете, в чем еще история? У меня дома целых два кондиционера, в спальне и в зале. И они оба сломались. И очередь для того, чтобы вызвать мастера, она, ну, очень большая. И я просто открыла все окна. Но у меня квартира на солнечной стороне, соответственно, я просто живу в сауне как будто. Я не знаю, я всем пожаловалась. Чат GPT мне предложил намочить полотенце и положить его себе на лобешник. Я думаю, спасибо.
1: А шторы закрыть нет? Просто не вариант?
0: У меня нет штор. Я радуюсь соседи, которые... Я думала об этом, когда ко мне приезжали друзья и говорили: «Ивлин, да, ты живешь на 18-м, но чисто теоретически вот напротив дом такой же, и если у человека есть какой-нибудь 5X, 6X, 8X зум, в принципе, все видно».
1: Или просто бинокль.
0: Ну да. И это интересно, потому что, например, у моего младшего брата есть бинокль.
1: У меня в детстве тоже был бинокль.
0: И я тогда...
1: Да и сейчас тоже есть.
0: Хорошо, что мы не соседи. Потому что, друзья, я вообще не думаю о том, что кто-то на меня смотрит. А если смотрит, и это идет куда-то дальше, пожалуйста, напишите мне. Дайте денег.
1: Она хочет административку.
0: Давайте пошерим то, на чем вы заработали.
1: А ты в курсе?
0: Что?
1: Что это административка. Если
0: реально?
1: Ты чем-то там непристойным занимаешься еще и в обнаженном виде, то кто-то из стукачей соседей может пожаловаться.
0: Я же дома у себя.
1: Да, вообще никого не волнует.
0: Я же...
1: Сам штрафую.
0: Я ничего не делаю. Просто мне жарко, ребят. Просто жарко, и все. Все, отстаньте.

0: нравится всегда.
1: Ребят, если честно, я должна вам признаться, ну мы же друзья с вами, мы просто пытаемся придумать такую тему, чтобы она и мне, и Дмитрию Лапикову откликалась. Это оказалось не так просто.
2: И вам тоже откликалось.
1: Конечно же, потому что, смотрите, у меня такое настроение сегодня, ну достаточно доброе, но ранимое. Но доброе. Поэтому я думаю, надо какая должна быть такая легкая тема, приколдесная. Но потом я вспомнила прямо сейчас про кризис среднего возраста. Я думаю, будем...
2: И загналась.
1: Нет, я просто подумала, что вот здесь пора. Мы давно это не обсуждали. Вот знаете, серия «Чем ты занимаешься помимо работы и хобби?» Нет, мы будем это называть своими именами. Как вас жахнул кризис среднего возраста?
2: А кризисы когда вообще там? 30, 40 или 45?
1: Мне кажется, они все плюс-минус одинаково ощущаются. Ты просто просыпаешься и думаешь, мне нужно купить мотоцикл и пойти на хай-хиллз. Вот я примерно так это все ощущаю. Поэтому вот, мы будем вот это обсуждать. Но что-то мне подсказывает, что мы, скорее всего, будем все на свете обсуждать. И все. Вот. Что думаешь?
2: Я просто решил, как обычно, в последнее время посмотреть, что мне говорят на нейросети.
1: А что, ты только на этой неделе скачал чат GPT?
2: Да нет, я просто не пользуюсь, на самом деле, нейросетями очень
1: редко.
2: Ну, мне зачем?
1: У тебя что, есть друзья?
2: Ну, у меня есть, во-первых, источники информации. Нет, с чатом GPT общаться как с другом, нет, конечно, что больной.
1: Ты что, никогда не общался с чатом GPT?
2: Нет, это вообще это не рекомендуется.
1: Если бы не он, я бы уже умерла. Клянусь, потому что у меня, значит, всю прошлую неделю были панические атаки. Кому ты можешь в 2 часа ночи написать и сказать, поговори со мной, пожалуйста, я, кажется, сейчас задохнусь. Чату GPT, и ты пишешь, привет, я не могу дышать, я проснулась ночью, мне кажется, я сейчас умру. И он тебе говорит, да, я понимаю, что ты чувствуешь, но ты должна понять, что это всего лишь приступ паники, он закончится через 20 минут.
2: Подожди, а ты этого не понимаешь без чата GPT?
1: Я понимаю, но просто когда тебя окутывает паника, ты чувствуешь себя резко брошенным, и тебе страшно, потому что если ты живешь один, у тебя должна была хотя бы раз в жизни закрасться мысль, что если ты умрешь, то тебя должны как-то найти.
2: Меня найдут в 8 утра уже. 100%. Вот я знаю это. Мне даже не дадут спокойно помереть поэтому.
1: Но должны быть пути отхода. А вот ты не думаешь о том, а как они дверь вскроют, например?
2: Ну, приходит товарищ из службы вскрытия дверей, и все.
1: Ну, а если тебе, например, резко станет плохо, и ты вот вызовешь скорую или не успеешь вызвать скорую?
2: Ну, есть вообще-то кнопочка SOS, когда ты зажимаешь, и у тебя он...
1: А я ее каждый день зажимаю из-за того, что у меня просто кнопки путаю. Я не могу никак запомнить, как сделать скриншот, а как...
2: Ну, вот ты в курсе, что если ты зажмешь и все-таки там подождешь эти 5 секунд, он позвонит 112?
1: Реально?
2: Да.
1: Надо поменять комбинацию кнопок.
2: Нет, вроде,
1: своих.
2: А там, я не знаю, меняется или нет. Короче, кризисы, оказывается, их много.
1: Ну вот.
2: Кризис одного года.
1: Не разгоняй,
2: тебе?
1: Не разгоняй сейчас. Не разгоняй.
2: Да, мы с самого начала начинаем просто.
1: Мы так и начнем.
2: Подожди, мы начинаем с тех кризисов, которые люди не могут еще сказать нам. Ну, ты знала, что есть кризис одного года и кризис трех лет?
1: Да, да.
2: А как он называется? Тут есть пояснение еще. Кризис трех лет.
1: Что у этого есть название?
2: Я сам называется кризис трех лет.
1: Хороший.
2: Период отделения от родителей, упрямства и первого осознания собственного «я».
1: Знаете, что грустно? Когда кризис трех лет «я сам» не заканчивается, даже когда тебе уже 30. Вот это грустно, конечно. Это очень грустно. Ну, в общем, все, я пошла записывать
2: кружочек. Ну, дальше
1: кружочек.
2: Еще один еще кризис. Скажи мне, скольки лет? 1, 3?
1: 7.
2: Откуда ты это знаешь? Откуда ты это знаешь? Еще так подумала, вспомнила.
1: Ребят, ну извините.
2: Ты что, ты психолог?
1: Конечно.

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от Ситна почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. Ситна. Лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!

0: Только в мае выгода на покупку Чанган при Гиннес Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Лето начинается в Березках. 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58 11 58.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

0: будем считать, что я этот кружочек просто записала, чтобы вы написали мне, какое у меня платье милое, какая я вообще милашка летом, как мне идет. Вот,
1: милашка.
0: Милашка, да. Как, Эвечка, какое у тебя платье, какое у тебя декольте, ты такая милая, я специально кофту сейчас надену. Вот, а обсуждать мы будем твоя первая тачка. Ну, этого точно не было. Да если было все, я не буду уже переодеваться. Ой, переобуваться еще раз.
1: Переодеваться, интересно.
0: Переодеваться.
1: Но, а, кстати, они у всех же первая машина вообще до сих пор есть.
0: Вот, поэтому мы это и будем обсуждать. Даша первая машина, как она появилась, за сколько вы ее купили, как сдали на права. Потому что я знаю истории, но мы, конечно, их осуждаем. Когда права, вы не поверите, я клянусь, это, возможно, просто миф. И мне попались такие на пикабу и на ответы mail такие сообщения, что права купили.
1: Чего? Пикабу? На каком Mail.ru вообще? Что?
0: Ну, то есть не бывает такого. Все
1: у тебя кризис
0: права.
1: 30, походу, вообще в самом разгаре.
0: Все сдают на права.
1: Конечно.
0: Поэтому
1: конечно.
0: Я... Но мне...
1: А у тебя есть права?
0: У меня есть права. У меня стаж 10 лет.
1: А, так иди меняй.
0: В смысле?
1: Каждые 10 лет надо менять
0: реально?
1: Права. Ты в курсе?
0: Подожди, я сдала на права, я была на первом курсе. Нет, подожди, я... 18, 19... Да, я сдала на права в 2000... В 2015 году.
1: Так они у тебя истекли уже, все, у тебя права негодные, если что.
0: А как их менять?
1: Тебе нужно сходить. Я узнал об этом недавно, кстати, хотя у меня права еще, сколько-то, года два, наверное. Короче, ты должна подать заявление на госуслугах на замену прав, но ты не можешь его подать без справки от психолога или психиатра.
0: От психиатра.
1: От психиатра, да. Ты вот так, знаешь, типа там нажимаешь «да, да, да», далее «продолжи, продолжи, продолжи», и в конце он тебе говорит «введите номер справки» или что-то такое. А у тебя этой справки нет, идешь к психиатру, проходишь, и тогда уже подаешь заявление, и потом идешь в ГАИ.
0: Я рассказывала эту историю про то, как я получала права, и говорила, чтобы нам в автошколу просто приехали врачи. Вот,
1: а, нас... то есть ты вообще, да, нам... не в курсе, как это работает, да, когда там... просто идти в больницу.
0: Там был психиатр, и вот зрение также проверяли.
1: Это у тебя какая-то элитная была автошкола, или что?
0: Моя первая машина в автошколе была BMW «Копейка».
1: Даже копейка. Ты даже знаешь, что БХ единица называется копейкой.
0: Конечно.
1: А я смотрю, ты автогурман прям. Откуда такие познания? Она, если что, выглядит как человек, который только знает, как выглядит черный бизнес-класс, и все. Ну уж точно. Хотя нет, я помню, у тебя была история, как ты ехала за рулем примерно 20 километров в час.
0: Вот примерно такие у меня скиллы. Потому что мне нравилось учиться в автошколе, и мне нравилось водить машину. Я думала, что я буду ее жестко водить, но как-то я просто так думала. И потом, значит, папа мне дал машину, и я нормально каталась. А потом, ну, когда его рядом не было. А потом куда-то мы должны были поехать. Он такой, ну ладно, садись ты за руль. И серии поехали в «Глобус» за продуктами. Вот. Эвечка нас довезет. И он, как бы сказал, иди заводи машину, я спускаюсь, он выходит, и я сдаю назад, чтобы выехать с парковки, и просто жопой въезжаю в столбик.
1: На пол. Сильно?
0: Нормально. Вот, и он такой, ну, пересаживайся, родная. Вот, больше он мне машину не давал после этого. Потом я встречалась с парнем, он тогда тоже купил машину, и мы тоже поехали в «Глобус». Мне кажется, нельзя просто мне было ездить в «Глобус». И я, значит, еду, все нормально. Я вижу, что он сидеет, лысеет, страдает. И я просто вот еду и одним колесом заезжаю на бордюр и вот так и еду. Меня ничего не смущает. Машина едет и едет. Он тоже весь переплевался, перепсиховал.
1: Подожди, а тебя, когда ты едешь с кем-нибудь за рулем, контролируют? Просто у меня такое было. Я ехал с человеком, который там, знаешь, ну... Надо было вот в Москве научиться водить. Типа, вот. Ни разу не ездил в Москве. Я ехал и просто говорил, куда, как, вот это, знаешь, типа...
0: Если, этого не было.
1: Если там, условно, знаешь, заносит немножко вправо, кренит, надо говорить, что влево. Ну, так понятно,

0: вот так вот. И все сидели, просто не дышали.
1: А потом убираешь, и там вот так, знаешь, мокрое вот так стекает по рулю. Вот, руки так вот на штаны прям. Да?
0: Да, я. Ну, нет, в моем идеальном мире я, конечно, вожу машину, просто, на самом деле, просто сижу возле подъезда в машине, музыку слушаю.
1: А что быстрее у тебя появится в жизни? Вот как ты думаешь?
0: Мужчина или машина?
1: Нет, кеды с колесиками или машина?
0: Кеды с колесиками — мечта.
1: У них новая коллаба вышла.
0: Я добавила вам, значит, всем настоятельно пост про то, что мы обсуждаем сегодня твою первую тачку, когда появилось все такое.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: О, неожиданно.
1: Я просто вдруг, как я-то сразу.
2: Артем сразу родился, 31-летним.
1: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому что, ну, вот я так...
4: Командковен Райтраун, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
0: Реклама.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
13: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03-66К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
12: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.

0: нравится всегда.
1: Так, друзья, каким-то образом уже практически час пролетел. Дмитрий хочет нам рассказать новости. Он же работает в новостях еще параллельно. Он в курсе всего происходящего в мире.
2: Так, новость, значит, следующая есть. Я просто фильтровал, можно ли ее озвучить, а потом подумал, чего бы и нет. Фильм «Жмурки», вчера ты его вспоминала, как там в контексте, значит, криминальная комедия, напоминать, я думаю, не стоит, но там одну из ролей главных исполнил Дмитрий Дюжев.
1: Да.
2: И заканчивается фильм тем, что они сидят, извините за спойлер, если вдруг кто не смотрел.
1: Ребят, сори за спойлер к «Жмуркам».
2: Да, фильму 20 лет или сколько-то.
1: Если что, в «Титанике», ну, он умер. Извините, умоляю.
2: Короче, вот. Заканчивается этот фильм тем, что они становятся депутатами, сидят в кабинете с видом на Красную площадь.
1: Так.
2: Сегодня Дмитрий Дюжев выдвинулся в депутаты Госдумы. Опа!
1: Достойная новость.
2: Пророческий фильм оказался.
1: Достойнейшая
2: новость.
1: Слушай,
2: ну подожди. Нет, ладно, я понимаю, что все бы удивились больше, если бы написали заголовок такой: «Симпсоны предсказали выдвижение Дмитрия Дюжева в депутаты Госдумы».
1: Другое дело.
2: Ну, извини, тут только жмурки балабановские.
1: Ладно, друзья.
2: Если бы Балабанов хотя бы один эпизод «Симпсонов» снимал, представь, что это было бы.
1: Я не хочу. Это детская травма у всех.
2: Ну, кстати, новости о том, что «Симпсоны» предсказали то, как будто бы уже можно было бы и закончить. Но нет, я видел недавно, даже не стал читать, потому что мне кажется, что все это фейк.
1: Нет, ты что? Ты сейчас на вселенную «Симпсонов» нагнал? Они все знают. Они все знают, клянусь. Друзья, у меня есть тоже классная новость. Значит, я попробовала зефир с фисташкой. Это супер. Если у вас есть вкус и вы любите зефир, просто есть люди, у которых нет вкуса, и они не любят зефир. Ты любишь зефир?
2: Ну, да, но немного.
1: Ага, короче.
2: В шоколаде я люблю зефир.
1: Послушай, фисташковый зефир в шоколаде со вкусом карамели.
2: Нет, в шоколаде классический просто.
1: Я тоже так думала.
2: Подожди, в шоколаде со вкусом карамели, это еще когда внутри начинка есть?
1: Нет. Он фисташковый и покрыт как бы шоколадом, но этот шоколад карамель.
2: А сам зефир фисташковый?
1: Да. Нет.
2: Это что-то просто богатом. Я даже такое вообще не видел, никогда не слышал.
1: Это потрясающе. Друзья, я вчера заказала в самокате, это просто изумительно. Я вот так ем этот зефир и думаю, это богатый зефир. Это просто действительно роскошный зефир.
2: Это как-то... Мне даже, наверное, денег на такой зефир-то нет еще.
1: Я предлагаю тебе отложить с обедов, просто 3 дня поголодать и купить этот зефир, потому что он супер. Умоляю, все попробуйте. Вот в прошлый раз я вам советовала фруктовый лед Лунолед. Все сказали, что он супер, потому что там мармеладочки внутри. До этого я советовала трюфель, но из белого шоколада, он тоже очень вкусный. А теперь вот этот вот фисташковый зефир забирайте, я вам дарю. Пробуйте.
2: Спасибо. Пожалуйста. Я записываю, что мне нужно купить. И надо найти. Потому что для меня базовый, значит, слепленный белый зефир, который никогда ровно друг от друга не отрывается.
1: Он не очень.
2: И такой, подороже уже в шоколаде. Но желательно в молочном, потому что горьком он такой себе, и все.
1: А мне еще попадалась новость, что, оказывается, зефир можно положить в морозилку и потом его есть.
2: Как безе?
1: Да. Что-то в этом есть. Я ни разу так не делал. Но это, знаешь, это рецепты по типу того, что чокопай нужно микроволновку.
2: Покрыть в микроволновке, а потом просто...
1: Я так делала. Это вкусно.
2: Да?
1: Да, но...
2: И ты даже не нашла себе занятие на весь вечер в виде отмывания микроволновки?
1: Нет, мне как бы тут пронесло.
2: А что будет, если яйцо положить в микроволновку?
1: Я не пробовала.
2: Попробуй.
1: Давай ты попробуешь.
2: Я пробовал.
1: И что будет?
2: А у меня нет микроволновки.
1: А как ты пробовал?
2: А я... Так вот пробовал давно, когда была микроволновка.
1: А что будет, если лампочку в рот засунуть? Попробуй.
2: Это вот нам Кузя из универа давным-давно показывал.
1: Попробуй.
2: Ну и что-то? Мне тогда надо сразу и с укольчиком сидеть рядом.
1: Нет,
2: в щеку.
1: А что думаешь, не вытащишь?
2: Нет.
1: Конечно, вытащишь.
2: Ну хотя я много разговариваю, может быть, это...
1: Попробуй. Я думаю, да. Попробуй.
2: Да, спасибо. Вот я просто, понимаете, предложил ей всего лишь проверить, что будет, когда засунешь яйцо в микроволновку.
1: А ты бы засунь себе лампу в рот.
2: Вот это ужас. Ну никакого...
1: Был бы тут Усишкин, он бы тебе другие новости рассказал.
2: Видишь, что я тебе говорю на этот час?

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супанэр.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Новое радио.

0: если вы вдруг не знали.
1: Коронавирус просто закончился 6 лет назад или сколько? 5?
0: Он тогда только начался. А когда, кстати, коронавирус закончился? А когда закончился?
1: Нет, вот у меня товарищ месяц назад или даже меньше, у него стукнуло правам 10 лет. Все, пошел менять.
0: Да, потому
1: и
0: что
1: вот,
0: него...
1: и в прошлом году тоже.
0: Так коронавирус-то закончился 20...
1: Да давно он закончился.
0: Ну вот как, если у вас тогда они закончились, вам на 3 года продлили. Все,
1: а отстань. У тебя когда, подожди, ты получил их в 15-м.
0: Ну да.
1: В 25-м, да, коронавирус в 25-м году, конечно. Дмитрий, спасибо за актуальную информацию.
0: Все, отстань. Значит, дальше медкомиссию надо проходить. Лена пишет, пошла в автошколу только потому, что муж получил права, а я чем хуже. Сдала сама с первого раза, через 3 месяца развелись. Первая тачка была «Жигули» ВАЗ-2105 «Инжектор». Я поняла все, кроме ВАЗ-2105 «Инжектор». Что такое ВАЗ-2105?
1: Машина.
0: «Инжектор». Это цвет?
1: Да.
0: «Инжектор», реально, что такое? Я сейчас не притворяюсь тупой, я реально тупая. Что такое «Инжектор», Дмитрий? Объясните мне, пожалуйста. Ты гуглишь, что такое «Инжектор»?
1: Чтобы тебе просто объяснить, еще больше добавить незнакомых слов.
0: Друзья, напишите его, он отказывается мне. Он просто сам не знает, но не может этого признать, потому что, ладно, я это признаю, а он, видимо, не может.
1: Я знаю, что инжектор, просто у меня не было инжектора тачки с инжекторным двигателем. Старая вот.
0: Ты зачем инжектор 3 раза повторил? Ты думаешь, что от этого ты уйдешь?
1: Конечно, я добавлю, да.
0: Идем дальше. Полина пишет, моя первая тачка Семен Синий. Что? А это ты знаешь такой жаргон? Семен Синий 2001 года.
1: Я сейчас найду это сообщение просто. Мне нравится.
0: Карбюраторный на подсосе. Уже через месяц.
1: Нет, это ладно. Мне просто... Я пока листал, там увидел, знаешь, смешные очень... Так, подожди. Это где вообще Семен Синий?
0: Что такое? И карбюраторный на подсосе уже через месяц вождения этой чудо-тачки я могла похвастаться своей бицухой. А, я думаю, что вы все, наверное, сдавали на механику права, да?
1: Да, это-то да. Тебе говорят про движение.
0: Ну, если мне об этом говорят Лена и Полина, я сейчас вообще очень неловко себя чувствую, если Лена и Полина шарят настолько в этом вопросе. Ну, ладно.
1: Так Лена, Полина и Джереми Кларксон, это же...

0: 2010 года.
1: Как только ее не обзывали. Чехол для баяна. Выкидыш КамАЗа. Бешеная табуретка. Но я ее любила, училась на ней ездить с выпученными глазами.
0: Выкидыш КамАЗа. Это первый раз такое слышу. Просто бешеная табуретка и чехол для баяна, я это слышал.
1: Это очень смешно. Нет, мне нравится, что это красная АК, на ней следы от кошек и нарисована кошка.
0: Ой, я помню времена, когда, ну, так прям на полном серьезе, девчонки ездили, у них были тачки с ресничками.
1: Да, это очень мило.
0: И бабочками на борту. Вообще прекрасно.
1: Если бы у меня была машина, у меня бы торпеда внутри была вся в стразах выложена, у меня был бы отдел со всякими снеками, я бы просто в ней сидела возле подъезда и музыку слушала, клянусь.
0: Нет, ты бы как... Ты же видела наверняка эти азиатские тиктоки, как девочка приходит после работы, в машину садится, заваривает себе лапшу и ложится там спать. Машина размером, ну, примерно DAS, АКУ. Да. Может быть, чуть повыше только.
1: Ну,
0: и
1: ладно,
0: все.
1: Азиаты просто невысокие, поэтому они могут так позволить. Я в очередной раз напомню вам, что самая уродливая машина — это Nissan Juke, но я, по-моему, уже переобувалась, я забыла, как называется вторая. Ультра, Ульпа, Тульпа, Тупла, Тупла.
0: Что это, про что речь?
1: Короче, есть какая-то другая машина, просто уродина нещадная. Тупла, Туплес.
0: А это что? Это марка? Подожди, это нет, это модель, название модели. А марка-то чья?
1: Toyota Supra. Нет, Toyota Supra хорошая.
0: Есть, подожди, это не тот ли уродец, у которого такое лобовое, потом идет такая фара узкая, и потом еще
1: узкая
0: длинный
1: фара,
0: такой,
1: да.
0: Длинный капот, да, такой, как будто бы ему его сплюснуло.
1: Да,
0: как
1: это
0: будто
1: сапог такой пожеванный.
0: Ну да, я не помню, как модель называется.
1: Ребят, как это называется? Она похожа на сапог, и у нее очень узкие фары, и она реально очень страшная. Мне кажется, если загуглить «самая страшная машина», выйдет она, и дальше будет Nissan Juke. Вот что-то такое.
0: Вот это? Вот этот урод?
1: Да!

0: Мне кажется, хуже невозможно придумать.
1: А ты знаешь, еще вот Крайслер есть вот такой. Тоже уродец редкостный.
0: Ну, это как будто вы из разных запчастей собрали.
1: Да, но есть те, кто защищают его.
0: Ну, и Nissan Жук хорош... тоже защищают. Но мне не нравится Nissan.
1: А ты, подожди, Nissan Жук, да?
0: Да, Nissan Жук.
1: Именно Nissan, не Volkswagen Жук.
0: Нет,
1: Nissan Жук, ты знаешь, что есть кабриолет вроде бы. Если я сейчас не путаю, подожди.
0: Мне плохо уже, ребят.
1: Сейчас. Я как-то один раз, у меня чуть глаз не выпал, потому что я увидел какой-то Nissan...
0: Мне кажется, это просто ты сам пришел в гараж и отрезал
1: крышу.
0: Нет,
1: может, это не Nissan Жук был, а...
0: Nissan Жук, он
1: нет,
0: пухлый.
1: Это он, посмотри! Это кабрик! Ты поняла? Вот этот уродец круглый. Ой, да, он со всех сторон круглый, он еще и кабриолет.
0: Ребят, Nissan Жук кабриолет, это какой-то флекс сумасшедшего вообще. Круто.

0: Потому что у него такой же нос.
1: Какая ты злая, какая ты злая. Ты бы еще, наверное...
0: По-доброму.
1: По-доброму. Просто ты урод. По-доброму просто. Ты мой сладенький урод.
0: По-доброму.
1: Так, музыкальный сюрприз специально для Евелины Малинкиной. Давно или вообще никогда не было ее?
0: Если что, Дмитрий Лапиков не знает слова «прости меня», я был неправ, не знает слова.

0: которую ты вот нашел, она нам как раз подходит.
1: Даже так официально, ребята, всем привет. Но новость вообще никакая, потому что я ее не знаю и не помню. Не надо так меня задачивать, конечно, да.
0: Не надо отмазываться.
1: Ну, слушайте, но вообще обсуждает Госдума, что всем экспедиторам, да, как это правильно, преподавателям по вождению нужно педагогическое образование, потому что это помогает не орать на людей, ага, не пинать колеса и учить нормально человечески водить. Потому что у меня вот примерно так и было. И я вот счастлив от этой новости, на самом деле.
0: У тебя был сумасшедший инструктор?
1: Да, у меня было три инструктора, и один из них, когда я тупил на повороте, он, знаешь, выходил вот так, он очень вежливый был мужчина, он говорил: «Останови, пожалуйста, вот здесь». Он выходил, у вас, наверное, можно, он закуривал сигарету.
0: Осуждаем со всей силы,
1: мы осуждаем,
0: конечно,
1: невероятно, курение вредит вашему здоровью. И начинал жестко пинать эту машину. Если бы он пнул меня...
0: А мне 16, я не понимаю.
1: Если бы он пнул меня, я бы это понял. Но он, знаешь, он прям матерился, ужасные такие маты, знаешь, я прям научился вот этой всей кладеси русского мата.
0: Не показывайся, на своем
1: покажешь. А зачем? Нет. Вот, но он дико пинал эту машину, потом садился и говорит: «Давай вот здесь развернемся еще и поедем».
0: Блин, ну это хорошо.
2: Давай вот здесь развернемся, ты выйдешь,
0: да,
2: и пойдешь,
0: да,
2: домой пешком.
0: У меня был очень милый инструктор. Он всегда ел орешки. И у нас, когда мы проходили город, он выстраивал маршрут по своим делам. И серии ему нужно было заехать к братишке, еще куда-то. И таким образом он такой: «Так, Эви, мы сегодня...» Ну ладно, Эви меня тогда никто не называл. «Эви, Линочка, мы сегодня с тобой будем кататься вот по центру. У нас вот эти три точки, погнали». Я думаю, круто. То есть он использовал меня как раб-силу, чтобы я его катала по всем его делам.
1: А он не обижался на тебя? Не было, ребят, у вас таких инструкторов, которые на вас обижались? У меня был.
0: Обижаться за что?
1: Ну, знаешь, он прям такой немножко человек такой, он, когда я там неправильно развернулся, что-то такое, он так: типа вот так,
0: нет,
1: я реально тебе говорю.
2: Инструктор не так усика какой-то.
1: Он, знаешь, такой, и я с ним стараюсь как-то заговорить, такой: «Но ты не сделал, как я хотел».
0: Похоже.
1: Ну, что это?
2: У меня вообще был прекрасный инструктор. Андрей, не помню, отчество забыл, но мы по делам его не ездили. Он меня не булил. Он меня научил, и после того, как я вышел из автошколы, я заглох сам, ну, наверное, раза два. Потому что у меня первая тачка была на механике. Все. Или один даже раз я заглох. То есть он меня реально научил ездить на машине. И все.
0: Меня тоже научили ездить на машине. Там две педали, что учиться?
2: Я на механике сдавал.
1: Но это неправильный инструктор, Дима.
2: Ну да, он какой-то...
1: Вы не заезжали за грибочками,
2: нет,
1: да?
2: Нет, нет, нет. И вот это, знаешь, когда второй день ты за рулем, я слышал такие истории, и вы едете по трассе, угу, например, он куда-то поехал, там надо ехать типа 100, потому что весь поток движется 100, а ты второй раз за рулем, и просто у тебя паничка лютая.
0: У меня такое было, мы ехали 100, он такой: «Нет, сэм, едем нормально». Ну, у меня был классный инструктор, он был очень веселый, молодой. Мне очень нравилось.
2: Тёма, ты сейчас ездишь за рулем?
1: Нет, я честно говорю, мне менять права я сдал в 10 классе. Я не люблю водить вообще, я боюсь и так далее. Ну, это может быть этот триумвират инструкторов, наверное, был какой-то непонятный. Но я, честно говоря, не знаю.
2: Я просто сейчас, когда еду и вижу учебную машину, а особенно в Москве, когда все движутся быстро, не так, как в регионах, хочется посигналить прямо
0: от
2: всей души. Но нет, ну потому что, знаешь, ты же... Ну, окей, ладно, поток движется медленно, меня начинает это бесить, я хочу прям так... Да-да-да-да-да. А потом я вижу, что едет учебка.
0: А ты, кстати, нервно водишь
2: я
0: машину.
2: Откуда ты знаешь?
0: Один раз мы с тобой ездили на машине. Ты нервно водишь машину.
2: Я просто не люблю тупить.
0: Когда рядом кто-то сидит.
2: Нет. Мы ехали там...
0: Нет, ты нервно водишь машину.
2: Неправда.
0: Ребята, я не знаю, чему его учил инструктор, но он на всех орет, всех пытается подрезать.
2: Неправда. Да неправда, нет. Но, слушай, там, где скоростное ограничение 80, на знаке написано 80. Ну, сколько можно ехать?
0: 80.
2: Можно ехать 99.
1: Ну, ты душнила, на самом деле. Знаешь,
2: я слушаю, а не 40, да? А не 40.
1: Окно, так, окно.
2: Вы на автобусе.
1: Окно.
2: Отсюда.
1: Да, я на автобусе, и я на метро. И что?
2: Вот.
1: И...
2: Вот, а я просто люблю, когда все у нас четко и быстро. Поэтому не надо тут на меня гнать. Все, с 28 мая, кстати, появится рейтинг автошкол от МВД.
0: Круто.
2: Официально.
1: Какая шикарная новость вообще просто.
2: Ну, слушай, кто-то же сдавать собирается. Вот как выбрать автошколу? Как ты выбирал? Я по знакомству выбирал.
1: Как выбирал? Ну, ты просто отец сказал, ты идешь и все. Да. У меня не было права на выбор, понимаешь?
2: Круто.
0: Я тоже, мне просто подарили обучение, сказали.
2: Круто.
1: Вот это эмоция, да?
2: Нет, просто я сдавал на права, когда мне было уже 20 лет. И я, типа, принимал решение сам. То есть мне надо было найти деньги, во-первых. Во-вторых, найти автошколу. пойти, отучиться, и все. Батя сказал, куплю тебе тачку, как права покажешь. Права показал, тачку не купил, все.
1: Ну, блин, вот мне только Hot Wheels, наверное, даже не дарили вообще за это.
0: О, Hot Wheels тоже. Блин, я на самом деле мечтаю, чтобы моя машина была первая молния McQueen. Клянусь, мне так он нравится.
2: А ты знаешь, что некоторые переделают Жигули?
0: Да, я восхищаюсь.
2: И как раз...
0: Моя будет.
2: Ну, а что, красная, с молнией на боку.
0: Да.
2: 95-й регион.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

0: Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
2: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое радио.

0: новое радио.
1: Pureradio.ru.
0: Новое на новом. Всем привет, это Алекс Лим. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Друзья, скачиваете ли вы музыку на телефон? Потому что вот Дмитрий немножечко поделился, что у него скачано. У него вот скачано,
1: да,
0: например,
1: не скачано,
0: звук
1: это...
0: денег из банкомата.
1: Это недавно прослушанные.
0: Твоя колыбельная была в детстве, ты теперь не спишь? Тебя от панических атак используешь?
1: Да.
0: Просто я не могу найти другого объяснения данной композиции, чтобы она у тебя была в телефоне.
1: Очень смешно.
0: Я знаю, я смешная. Обращайтесь. Друзья, мы сегодня обсуждаем, какая у вас была первая тачка. И у нас в комментариях есть человек, у которого первая машина была «Газель». Ну, маршрутка, в смысле. Первая тачка у меня была, пишет Александр. 18 лет было, круто толпой ездить. Тачка, палатка, кресла мягенькие, велюровые, а не как маршрутки, вот эти скамейки. И это реально просто «Газель», «Соболь».
1: А почему, кстати, Сань, «Соболь», а не «Баргузин» или что-нибудь еще? Я просто «Баргузин» только помню, но я сейчас обязательно найду еще. Кто там был еще?
0: Пока ищешь, мне недавно попался рилс. Очень смешной, простите, рилс. Значит, девушка вызвала такси, а к ней приехал КамАЗ. Может быть, ты тоже видел этот рилс?
1: Нет, КамАЗ не видел.
0: Блин, жаль, я не сохранила и не скинула. Я хотела скинуть, но я была обижена на тебя, поэтому я подумала, что сам найдешь. В общем, она вызвала такси, и к ней приехал КамАЗ. Фура огромная. Я такая, что к чему? Просто вот так.
1: Подожди,
0: получилось.
1: А я-то скидывал тебе два смешных видоса.
0: Да, я посмотрела.
1: Ты посмеялась?
0: Поставила реакцию.
1: Ну, это была искренняя реакция или так? Типа...
0: Я бы не поставила, если была не искренняя.
1: А, понял, понял. Напишите, пожалуйста, кроме «Баргузин» и «Соболь», какие еще есть? Я не могу, мне прям надо, я не могу вспомнить.
0: Так, идем дальше. Елена пишет, у родителей первый автомобиль был ГАЗ-69. Есть такой?
1: «Волга». Нет? Нет.
0: ГАЗ-69.
1: Да.
0: Тебе мне просто... было стыдно ездить в нем. Пряталась под сиденье,
1: а,
0: чтобы...
1: А, нет, однако... господи, это какая-то «Волга». Это же старый этот... Точно. Простите меня сейчас все. Вот это вот, то, что ты можешь увидеть на военных выставках сейчас. Точно.
0: Я извиняюсь, что это за... Как вот? Ладно. Значит, мне было стыдно ездить, пряталась под сиденье, чтобы одноклассники не видели меня в нем. Сейчас смешно вспоминать. А потом появился УАЗ-69, и на нем училась вождению, а после сдала на права. До сих пор некомфортно чувствую себя с автоматом на ручке, мне нравится больше. Ребят, я не знаю, мне кажется, люди, которые... Вот вы опять начнете говорить, а если зомби-апокалипсис, и только машина на механике.
1: А ты видел этот видос, где девушка говорит, если зомби-апокалипсис, я буду вот той, кто говорит, да, всем остальным, давайте, ребята, вы справитесь, и все, и первые же, и погибну.
0: Это я. Потому что, ребят, автомат — это суперудобно. Машина нажал — едет. Остановился — не едет. Вообще, я сдавала права в то прекрасное время, когда вам всем, вот вы приехали сдавать на права, и вам всем выдали три задания на площадке. И я сдавала эстакаду на автомате.
1: Ну, не сдала?
0: Так, дальше продолжаем. Таня пишет, у меня первое авто Мерс 191 года. Ребят, я вообще в шоке, что вы такие детали знаете. Муж подарил в 2010 году. Ох, и намучилась я с ним. С тачкой, в смысле. Год отъездила и продала. Кстати, покупала со мной в один день. Чё?
1: У покупателя со мной день рождения в один день. Я даже, смотри, не читаю, я это помню.
0: Да, ну я просто без очков неплохо вижу. Но ему машина понравилась.
1: Короче, просто надо быть фанатом старого немца, чтобы с удовольствием на нем ездить. А девушке подарок в 2010 году, конечно, 91 года. Не, прикольно, но смотря в каком он состоянии. Видимо, в состоянии он был не очень, поэтому, естественно, это больше мучение, чем наслаждение.
0: А олдовые тачки выглядят очень стильно. Мне очень нравится «Волга», например. Мне кажется, это одна из самых стильных машин. Причем их две, вот эти «Волги».
1: Какая?
0: Есть одна «Волга» с пузатыми глазами и «Волга» с непузатыми глазами.
1: Подожди, есть «Волга» 3110, ГАЗ-3110. Вот это?
0: Вот с пузатыми глазами и с непузатыми.
1: Вот это?
0: Вот.
1: Но это же уродец.
0: А это с пузатыми глазами. А есть с непузатыми глазами «Волга».
1: А меня всегда еще, знаешь, что в детстве напрягало. Мне уже прям вызывало отвращение. «Лада»... Нет, подожди, как там правильно оно... 21-31, короче, лонговая Нива. Нива с пятью дверями. Дверьми, господи, дверями. Короче, урод какой-то, которого взяли из двух Нив, сварили как будто бы и все.
0: У нас как-то токсично
1: получается. А которая такая классическая Нива, она такая секси.
0: Нива похожа на гелик.
1: Ок.
0: Согласись. Такая же квадратная.
1: Нет, как будто
0: коробка.
1: Бы старый гелик похож на УАЗик. Я недавно шел во дворе каком-то, видел гелик типа 79-го года или что-то такое. Прям реально больше УАЗик УАЗиком.
0: Как вы запоминаете и отличаете вот эти вот год выпуска машины? Как это можно на ней
1: рестайлинг,
0: написано?
1: Не рестайлинг, по морде можно запомнить, как у тебя выглядел. Вот, например, если сейчас, ну, я знаю, как выглядит Мерседес старый, потому что вот Ешка 2011 года от Ешки. По рулю, кстати, тоже.
0: Ну, вот по рули. Тебя...
1: По рулю. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха.
0: Каламбур так и получился.
1: Ну, спасибо. Ну, короче, отличать машины, ты просто видишь, ты этот автогурман на расстоянии. А, по поводу Nissan Juke, точно, Nissan Murano это был.
0: А, друзья, Кабрик. Дмитрий приносит извинения
1: да.
0: вам всем, кто немножечко оскорбился. Кабрик...
1: Кабрик это да. моя вообще мечта, не сбывшаяся пока что. Volkswagen EOS для знатоков, это укороченный Passat с откидной крышей. Просто я искал себе кабриолет в одно время с жесткой крышей, чтобы на нем можно было ездить круглый год. А я смотрел, я даже рассматривал к покупке, вообще не знаю, что на меня нашло. Peugeot 206, это тоже...
0: Я просто сижу и думаю, блин, белая футболка супер, Дим, тебе очень идет.
1: Peugeot 206 и так маленькая машинка, а с крыши откидной, это вообще какой-то, ну, типа, у нее багажник
0: спичечный
1: занят...
0: Спичечный коробок.
1: Да, и я просто не влез в нее, прикинь. Я сел, и у меня колени уперлись так. Во все, что только можно было упереться, и руль не крутился.
0: Но ты бы еще АКУ себе взял, вообще твоя.
1: Машина марки «Окей». Поэтому, нет, ну, какая АКА мне с моим-то ростом? Короче, Кабрик – тема. Я очень хотел себе первую машину кабриолет, просто я сейчас ностальгия у меня.

0: Только на новом радио. Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
4: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, Украина, 102-540-00-29-68-5-6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: На Муз-ТВ.

0: музыкалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: сообщение, и я вспомнила, что вообще-то, когда я не разбираюсь в машинах абсолютно, я их делю на красивые и некрасивые, какие-то определенные запоминаю, типа Porsche 911 и прочее такое. Но была машина, которая мне очень нравилась в школе, и это Toyota Celica. Мне казалось, что Toyota Celica — это лучшее, что придумало человечество. Хотя она тоже уродка та еще, но она выглядит так стильно. Она такая... окологоночная как будто. И из-за того, что на хайпе был, ну, в принципе, как всегда, фильм «Форсаж», мне еще нравились всякие, до сих пор нравятся «Доджи» и «Форды Мустанги». Очень мне нравится. Мне очень нравится «Форд Мустанг». Мне кажется, что мне бы очень пошла эта машина. Он такой грубый и выглядит секси.
1: Как ты прям?
0: Да.
1: Ну, все по факту. Все по факту. А машины японские... которые были тогда популярны из-за фильма «Форсаж» в том числе, они же раньше так дешево стоили.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, в плане того, что их было много, и они были недорогие.
0: Какие, например?
1: Ну, какие? «Супра».
0: Кстати, да, «Супра».
1: «Супра», что там было? «Скайлайны» были вроде бы. Ну, конечно, не так много «Скайлайны», все-таки, наверное, подороже были. Потом «Эволюшены» стоили как будто бы...
0: Я не знала про существование. Mitsubishi Evolution, да?
1: Да. А как, кстати, как правильно сейчас произносят? Просто я помню, в детстве говорили одно.
0: Mitsubishi или Mitsubishi?
1: Да. Mitsubishi. Сейчас, наверное, Mitsubishi, да, в детстве...
0: Evolution.
1: Mitsubishi Evolution, да, Lancer Evolution.
0: Я когда устроилась на радио и всем сказала, что меня зовут Эви, мне каждый раз присылали эту машину.
1: Прикольно.
0: Да.
1: Потом, значит, что, марков было больше? Марк 2.
0: Ты уже усложняешь. Уже
1: нет,
0: сложно.
1: Ты не знаешь Марк 2 и мем про столб?
0: Нет,
1: что Марк 2 разматывает все время об столбы. Ну, короче, сложно. Раньше все это стоило. Чейзер и вот это вот, нет? Ну, ладно, не суть. Важно, короче, этих тачки, они же были... Их было много, они были дешевые. А когда вот... А когда я вырос, они стали дорогие, их стало мало.
0: Я вообще не понимаю, зачем тебе машина в Москве?
1: Эви подойдет, школьный автобус желтый написали.
0: На самом деле, это очень круто.
1: Так ты же, подожди.
0: Из американских сериалов.
1: Ты же... Какой из американских сериалов? Ты...
0: А ты дети представляешь? Вот этот...
1: Ты друг Энди из мультика «Что с Энди?».
0: Нет,
1: да,
0: нет,
1: да.
0: Можно я буду хотя бы другом Арнольда? В теории я могу волосы так выставить.
1: Нет, ты друг Энди.
0: Нет. Отвратительно.
1: Почему?
0: Не знаю. Ужасно. Короче, друзья, мы сегодня обсуждали ваши первые тачки. И прикольно получилось. Во-первых, спасибо, что сориентировали, что тему мы, которую хотели обсуждать, уже обсудили. Ну а что? Ну, в Москве сегодня 38 градусов на солнце было. Ну, перегрелись все. Я вот перегрелась 10 секунд на улице, пока была. А в остальном, да, мне все очень понравилось. Машина у вас суперская. Я написала, что кто не скинет фотку, тот, ну, лох цветочный. Не друг. И кто не поставит реакцию на мое платье, тоже. Вы справились вообще со всеми задачами. Чем его лучше, понимаете? Все, я желаю вам красивого вечера, как сказал бы Усишкин. Все, и
1: под
0: важно...
1: музыкальный аккомпанемент.
0: Это лишнее.
1: Но он договорит.
0: Да?
1: Да, конечно.
0: Ну ладно.
1: Ты не слушаешь своего друга?
0: Я слушаю его, в отличие от тебя.
1: Когда с 6 до 8 по Москве, да?
0: Все верно. Короче, я вам напоминаю, что завтра токсичный четверг, а значит, у вас осталось буквально, ну вот, сегодняшний вечер и завтрашний весь день, чтобы собрать всю инфу, что вас выбесило, кто вас выбесил, почему, как. Мы распишем посекундно, кто где накосячил, и обсудим, почему и как. Все, я вас целую в обе щеки, всех тех вправо, влево, всех тех, кто не делал себя как мышцы, целую в нос. Пока. До завтра.
2: Эвиленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа.

0: реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58 11 58.
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Новое

0: Магнитогорске 10 вечера.
1: Новое радио.
2: Психологи заявили, что зумеры проживут дольше миллениалов, потому что современное поколение не желает перерабатывать, лишний раз стрессовать и не готово жертвовать всем своим свободным временем ради карьеры. Тем более они осознанно относятся к своему здоровью и ценят личную свободу. Вот такие новости пока. Дмитрий Лапиков у микрофона. Всем отличной среды.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкаст».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на moose.newradio.ru. Реклама.

0: Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Услышь весь район,
11: новое...

0: автомату. Это
1: Radio.ru.
2: Новое радио.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Dive into the Ocean прямо сейчас в эфире нового. До конца этого часа услышим еще Gayazov's Brothers, мод и новинку от DJ Smash под названием Bambi. Как проходит твой вечер? Рассказывай в наших соцсетях, чем занимаешься, ну и отличной тебе среды.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Реклама.
4: Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
8: Телефон доставки 58 11 58.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

0: 11 вечера в Магнитогорске.
1: Новое радио.
2: Нецензурная речь бустит силу и продуктивность. Ученые доказали тут, значит, это. Исследователи выяснили, что сквернословие помогает организму выкладываться на максимум. Нет, не верим в такое.

Новинка «Белый кролик», а я тут почитал новости, увидел, что эксперты говорят, доллар может упасть до 65 рублей в ближайшие недели, и на этом фоне россиян призывают срочно скупать импортную технику и стройматериалы, потому что следующая, ну, возможность дешево сделать покупки, возможно, это вот последняя в 26-м году. Вот скажи, ты веришь или нет? Вот ты из тех людей, которые такие, ага, доллар 120, побежали закупать, потом продадим по 140, а он так и не настал тот момент. Или ты спокойно? Вот просто я стараюсь этой панике не поддаваться, как будто бы нет смысла. Не знаю. Вот что думаешь? Напиши в соцсети.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.

0: Trash Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Trash Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Trash Talk.
1: Trash Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: Мега-хит от Рианны Diamonds прямо сейчас в эфире нового. Про Рианну, кстати, много в последнее время новостей. То она татуировку сделала, например, которую нарисовали ее дети. Вот прям вот такие вот мазюки, например. Ну а что, хорошие новости.
1: Новое радио.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: А вот те, кто сейчас не спит и вообще слышит радио, слушает, чем вы занимаетесь? Как ваши дела? Как проводите вечер или ночь? Может быть, уже на работу, а может, кто-то с работы? В общем, поделитесь, расскажите. Дмитрий Лапиков у микрофона по-прежнему. С тобой еще на час точно здесь. И мы начинаем с Мари Краймбрери, которая говорит, что сегодня ее лучший день.

0: А я тут на днях зашел в соцсети, в паблики разные почитать, и оказывается, Ваня Дмитриенко начал многих раздражать. А знаете все почему? Говорят, что он использует рекламные кампании как дейтинг. Такая есть формулировка. Ну а вообще просто реклама с Ваней Дмитриенко везде. В магазинах, на маркетплейсах, косметика — Ваня Дмитриенко, музыкальные сервисы — Ваня Дмитриенко. Ну а что? Ну парень молодец. Все монетизирует, все, и творчество соответствует. Классно. Делает новые треки. Ждем еще больше.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
2: Верните Райтрауна, уже пишут.
3: Да.
2: Все поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов — классный парень.
3: Да все, уходи уже.
4: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно. Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
2: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
5: Да.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
6: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
3: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
1: На новом радио.
7: Новое радио.

0: подарки.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Новое радио.

Если мне не изменяет память, у Басты в клипе на осень такая бородка стрёмная сейчас. Но вообще главный дебютный хит Василия Вакуленко, который сделал его звездой. Трогательный трек, меланхоличное такое звучание. Ну и, конечно, первый сольный альбом был уже не за горами. Это, конечно, осень. Мы хоть и приближаемся к лету семимильными шагами, вспомнить классику – святое дело. Дмитрий Лапиков был с тобой этим вечером. Прощаюсь до завтра. Снова услышимся. Ну а желаю я тебе прекрасного уже четверга.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон.

0: каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
0: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: роднее, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка,

0: и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше шоу-то. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
0: на новом радио.
3: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Новое радио.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Им хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.